зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 16 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 19 до 22 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу о взаимодействии с Россией и сколько может стоить птица.
0: Новости.
1: Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Сегодня Александр Лукашенко примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Мероприятие приурочено к 25-летию этой организации. На заседании Совета глав государств белорусский лидер обозначит позицию Минска и внесет предложение по дальнейшему развитию сообщества. По итогам встречи планируется подписание декларации и ряда документов в сферах безопасности, энергетики и транспорта. Беларусь и Россия наращивают экономическое взаимодействие. Об этом заявил премьер-министр нашей республики Александр Турчин. Сотрудничество охватывает энергетику, промышленность и продовольственную безопасность. Стороны находят взаимовыгодные решения и увеличивают товарооборот. Работа ведется планомерно по всем направлениям. Глава правительства отметил, что у каждой стороны есть свои интересы, однако это не мешает совместной работе.
0: К новостям в мире.
1: Администрация США намерена в течение недели ввести санкции против одного из банков из-за связи с Ираном. Об этом заявили в Министерстве финансов первой страны. По данным ведомства, каждую неделю будут вводиться новые ограничения против различных структур. Ранее Вашингтон ужесточил режим односторонних санкций. Речь шла о блокировке доходов Тегерана. США пригрозили вторичными санкциями и лишением доступа к доллару тем, кто не будет соблюдать новые ограничения. К новостям регионов. Спартакиада здоровья завершилась в Республиканском центре олимпийской подготовки «Стайки». В этом году в соревнованиях приняли участие 20 команд из более чем 500 человек. Команда Минской области получила специальный приз «Надежда года». В ее состав вошли представители региональных средств массовой информации центрального региона. Победителями спартакиады стали представители телевизионных компаний страны. И в завершение выпуска. Белого сокола продали за 408 тысяч долларов. Об этом сообщает эмиратское агентство ВАМ. Сделка прошла на международной выставке охоты и верховой езды в Абу-Даби. Птица стала самым дорогим пернатым на аукционах этого года. Сокола вырастили на ферме в США. Он отличается редким белым оперением и выдающимися характеристиками. В выставке участвуют 55 ведущих ферм из ОАЭ и других стран.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 55 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Улетаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Вот и лето прошло, будто бы и не бывало. За окном начинает бушевать осень, ковер из золотых листьев все плотнее накрывает землю. А в душе
2: рождается, Женечка, желание пересмотреть «Сумерки». Всем доброе осеннее утро.
1: Доброе.
2: «Улетное утро», шоу на Минской волне. Мы обещали, что вернемся. Мы здесь на все следующие 3 часа.
1: А вообще, кто сказал, что осень уже наступила?
2: Ты только что спел песню. Вот и лето прошло.
1: Ну вот это общепринятый какой-то факт, вот такое чувство. Вот наши предки, к примеру, верили, как осеннее равноденствие наступит, вот тогда и осеннее очарование уже у нас в гостях. Но на самом деле у погоды, особенно в последнее время, свои планы, поэтому посмотрим, насколько ли она осенняя будет.
0: О погоде.
2: Итак, по данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, временами дожди, а также по юго-востоку на большей части территории сильные дожди с грозами. Температура

0: день, узнаем под конец этого часа с гороскопом.
1: Ну и, конечно же, самая неприятная болезнь осени – это что? Это хандра.
0: Она самая.
1: Поэтому сделаем ее профилактику в середине часа. Всем быть! Звонок для учителя.
0: А также давно мы не занимались нашей любимой профессией, точнее, нашим любимым хобби. Не заглядывали в кошельки мировых звезд спорта. И вот, да, наконец, свежий рейтинг Forbes. Расскажем, кто вошел в топ-5 богатейших теннисистов мира.
1: Ну, а рассказывать будут два богатейших
0: на слова,
1: ловцов,
0: на эмоции.
1: Ловцов снов, Женя Тихонов и Юлия Умарова. Мы уже на своих рабочих местах готовы заряжать вас хорошим настроением в этот вторник осенью, в осенний
0: именно
1: вторник.
0: Именно так, пока вы собираете детишек в школу.

0: Разбор полетов.
1: Ну что ж, доброе утречко, страна. 1 сентября для кого-то это день знания, для кого-то просто старт нового месяца. Но знаете, чего нам всем давно не хватало? Это громких спортивных новостей.
2: Соглашусь.
1: И как раз под утро 1 сентября они прилетели прямо с теннисных кортов.
2: Да, не совсем то, что мы ожидали, но в любом случае мировых звезд спорта мы давно не заглядывали в кошельки. И вот, наконец, свежий рейтинг Forbes. Ну, для чего он еще есть. Оказывается, в этом году в мире большого тенниса случился настоящий финансовый переворот. В десятке самых богатых игроков мира впервые за 19 лет женщин оказалось больше, чем мужчин. Воу. То есть целых 6 против 4. И, наверное, наша главная гордость — это белоруска Арина Сабаленко. В этой компании чувствует себя более чем уверенно.
1: Да, она ворвалась в топ-5, заняв почетное 4-е место. За последний год ее суммарный доход с призовых и рекламных контрактов составил 36 с лишним, там, с хвостиком миллионов долларов. И интересно, кстати, что из женщин больше Сабаленко заработала только легендарная Серена Уильямс. А вот всех мужчин, включая лидера рейтинга итальянца Яника Синнера, Арина опередила по этому показателю.
2: Ну вот еще первый номер мирового рейтинга сейчас не только бьет по мячу, но и блистает на корте. Для выступления на этом чемпионате США Арина выбрала ювелирный комплект весом, секундочку, 127 карат.
1: Нам все-таки в белье залезть, посмотреть, как
2: ну,
1: там,
2: да? Ну да, с утра пораньше, почему бы этим не заняться. В общем, в колье, в серьгах и браслете сапфиры, турмалины и гранаты со всего света. Говорят, между прочим, что этот образ вдохновлен ярким Нью-Йорком.
1: Да, и гранаты, как вы поняли, не те, из которых можно сок выжать. Ну, что ж, у Арины, как мы видим, дела обстоят отлично. И на корте, и в кошельке, даже и в личной жизни. Но, как говорится, хорошо там, где нас нет. А у нас, поверьте, тоже все неплохо. А особенно хорошо будет в эту пятницу, потому что мы ждем вас около Дворца спорта.
2: Да, правильно, потому что у нас грандиозное событие. Мы отмечаем день рождения нашей Минской волны. И никакие 127 карат не справятся с той энергией, которая там будет. Поэтому приходите, не пожалеете. Но, с другой стороны, вот у меня посещает такая вот мысль. Вот, конечно, это очень хорошо, что они там своими миллионами сверкают. Но, конечно, хотелось бы нашим аграриям, промышленникам тоже такие деньги иметь. Причем простым работникам. Эх, зря ушел, наверное, из спорта.
1: Ну, надо было, да, надо было оставаться в теннисе, как минимум. Ну, а вы, друзья, оставайтесь на Минской волне 97.4 FM. У кого сегодня с утра настроение неладное, будем лечить, будем исправлять. У нас есть профилактика для этого.
0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

0: без возрастных ограничений.
1: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на связи.
1: Алёй!
2: Да, кажется, скоро в это время будет уже снова темно. То ли утро, то ли день, а может даже целый вечер. Спутаться легко, да и как-то не весело все это.
3: А мы просто напоминаем, осень, друзья, официально еще даже не въехала в квартиру, а у некоторых уже все болит и хочется закутаться в плед навечно. Так не пойдет.
2: Не пойдет, поэтому спокойствие, только спокойствие. Есть целых 5 способов не сойти с ума прямо сейчас. Без диетологов, суетологов и всяких там терапевтов.
3: Диетологи, закрывайте уши, глаза. Первое, что мы посоветуем, это хорошенечко поесть.
2: Ага.
3: Мясо, рыба, апельсины, орехи, шоколад, в общем, то, что богато витаминами. Не салаты из листьев, а нормальная еда, чтобы организм думал, что она нас любит, о нас заботится. И да, пейте воду, а не только чай с печеньями.
2: Да, мясо, рыба, апельсины, орехи и шоколад должны появиться в нашем рационе абсолютно у всех, если мы хотим держать себя в тонусе. Второе, это выйти на улицу. Даже если там серо, даже если и лень. 5 минут просто подышать, посмотреть на прохожих, услышать звуки города, хотя для многих это даже летом стресс. Это на самом деле не столько прогулка для здоровья, сколько просто способ вытащить себя из квартиры.
3: Я подтверждаю. Вот у меня это лично ритуал. Перед сном выйти, пройтись. Работает
2: а там уже на работу можно
3: пойти. На нервную
2: пойти.
3: Систему, так и на физическом уровне. Ну и третье, конечно же, подвигаться. Можно даже без спортивных подвигов.
2: Ну
3: просто
2: да.
3: Поприседать, покрутиться, поджиматься, включить музыку.
2: На
3: просто, да, потанцевать. Эндорфины любят, когда тело просыпается, а не лежит в позе «все пропало, осень, ничего не хочу».
2: Именно так. Четвертое, наверное, мы больше сконцентрируемся на свете. Солнца у нас, как говорится, уже ну, не особо-то много, можете за окно посмотреть. Но можно включить условную лампу поярче, а не сидеть в полумраке. Мозг ведется на яркий свет и думает, что ага, наверное, день в самом разгаре и не уходит в зимнюю спячку. Это же самый лучший способ вообще даже проснуться.
3: Конечно. Ну и пятое. Это заняться чем-то приятным.
2: Да.
3: Не глобальным, не великим, а просто то, что вам нравится, то, что вас заряжает. Книжка, сериал, возможно, позвонить другу, постоять у окна, посмотреть на прохожих. Не хобби именно, а мы говорим про такой фокус внимания, да, переключить.
2: Да, переключение.
3: Какое-то занятие для души.
2: Так что давайте-ка напомним себе и зафиксируем это главное, что осень – это ни в коем случае не приговор, она только начинается. Ну а мы, по факту, уже имеем 5 способов. И даже не важно, какой вы будете делать, или, может быть, это из списка 5 вам только один и приглянулся. Главное просто начинать, а дальше все по накатанной пойдет.
3: Точно, поэтому держитесь, мы с вами, а музыка точно разгонит все тучи, которые сегодня скопились над нашим осенним небом.
2: И хорошо, что разгонит, потому что звезд совсем не видно, поэтому гороскоп на удачу через несколько треков.

0: Гороскоп на удачу.
1: Всем-всем-всем. Итак, по случаю Дня знаний объявляется перекличка, но вместо фамилии у нас знаки зодиака. Поэтому занимайте места согласно вашему звездному раскладу, и кто-то сегодня схватит пятерку по везению, а кому-то звезды велят сидеть и не высовываться. Давайте послушаем гороскоп и узнаем, что нас ждет.
2: Вот так вот, когда хочешь услышать слово «перекличка», сразу же ассоциация, что не Овен, а, допустим, Овнович уже какой-нибудь к доске.
1: Овнович, давай, выходи.
2: Овнович, будьте открыты ко всему новому и не торопитесь принимать решения. Сначала все обдумайте.
1: Да, прежде чем тянуть руку.
2: Дальше кто у нас? Дальше. Тельценко?
1: Тельценко, к доске. Финансовая удача на вашей стороне. Возможен приятный бонус или неожиданная прибыль.
2: Близнецы Швили, день общения и новых знакомств. Вы будете в центре внимания, так что используйте этот шанс для полезных контактов.
1: А дальше что у нас?
2: Раченко.
1: Раченко. Эмоции будут на высоте. Возможно, ностальгические воспоминания или даже разговор с близким человеком. Он же сосед по парте.
2: Так.
1: Левченко.
2: Да, Левченко. Ваша энергия на пике, поэтому берите инициативу в свои руки. Карьера и лидерские качества сегодня особенно ярко проявятся.
1: Отлично. Кто у нас? Девишвили тоже? Сестра, что ли?
2: Девенко.
1: Ну, или Девишвили. Девенко. Ваша энергия на пике. Берите инициативу в свой... Ой, подождите.
2: Да,
1: это Левченко был. Девы. Так, девы.
2: День анализа и планирования.
1: День анализа и планирования у вас сегодня, понимаете ли. Хорошее время для решения старых проблем и организации дел. Отлично.
2: Так, сестры Весович, гармония и вдохновение ждут вас. Сегодня особенно важны партнерские отношения, как деловые, так и личные.
1: Отлично. Делите все с ближним, как говорится. Скорпионченко, сила и интуиция на вашей стороне. Доверьтесь внутреннему голосу, он подскажет верное решение.
2: Стрельцов, день приключений и новых горизонтов. Возможно, поездка или неожиданное предложение, которое и изменит ваши планы.
1: Козерожка, практичность и дисциплина – ваши козыри. Хороший день для решения рабочих вопросов и долгосрочного планирования. Все планирование,
2: так
1: когда
2: нормально.
1: Вы уже напланируетесь.
2: Ну, когда абсолютно купят все ручки и карандаши.
1: Ну ладно, начало месяца можно, да.
2: Так, Водолеич, нестандартные идеи и оригинальные решения, потому что в этот день вы особенно креативны. Используйте это для реализации ваших проектов.
1: Ну и рыбешки, день чувств и интуиции. Вы особенно чутко ощущаете настроение окружающих, а это поможет избежать конфликтов в будущем.
2: Ну вот, слушайте, я отлично, как будто бы и перекличку
1: прекрасно
2: сделали, а всем раздали их планы на сегодняшний день. Кстати, да, слишком много какого-то планирования. Ну и мы тогда не будем отступать от этой канвы, и мы планируем, что у нас будет выпуск новостей с, конечно же, уже вышедшим Артемом Титовым. Наконец-то он поправился,
1: наконец-то,
2: и мы ждем его в студии.
1: Свободе. Артем, ждем тебя. Приходи, рассказывай, что в мире происходит.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит на Ближнем Востоке и какой аппарат поможет изучать космос.
0: Новости.
1: Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Кыргызстане. Глава государства примет участие в очередном саммите Шанхайской организации сотрудничества. Александр Лукашенко уже провел встречи с рядом коллег из других стран. В их числе лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Напомню, саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет сегодня. Беларусь намерена увеличивать экспорт товаров в Казахстан. Соответствующую тему обсудили посол нашей страны и руководитель одного из торговых домов Центральноазиатского государства. Стороны обсудили ряд тем. Особое внимание уделили необходимости вывода новых белорусских брендов на казахстанский рынок. По итогам мероприятия руководители договорились усиливать сотрудничество.
0: Новостям в мире.
1: США не намерены применять ядерное оружие против Ирана. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, американские войска не испытывают необходимости в использовании такого арсенала против Исламской Республики. Вместе с тем, политик допустил, что официальный Вашингтон может продолжать атаки против Тегерана. Напомню, накануне Иран и США атаковали объекты друг друга. Впервые за месяц. К новостям регионов. Вакцинацию диких животных против бешенства начинают в Минской области. С помощью авиации будут сбрасывать особые приманки с препаратом в различных местах. Речь идет о брикетах темного цвета со специфическим запахом. Специалисты предупреждают, такие предметы нельзя подбирать или давать домашним питомцам. Если материал приманки попал в глаза, рот, нос или на поврежденную кожу, то человеку следует обратиться к медикам. И в завершение выпуска. Агентство НАСА успешно запустило новый космический телескоп. Аппарат стоимостью более чем в 4 миллиарда долларов назвали в честь одного из руководителей ведомства – Нэнси Грейс Роман. Обсерватория должна дать астрономам больше информации о темной энергии, формировании звезд, галактик и Вселенной в целом. Также телескоп призван улучшить возможности наблюдения за другими планетами. Специалисты надеются, что аппарат проработает около 10 лет.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Доброе утро, друзья!
5: Добрейшее.
4: Это улетное утро на Минской волне. Мы отлично знаем, что сейчас творится за окнами нашей студии. Лето ушло, скануло в лето. Снова 1 сентября. Где-то уже звенит первый звонок. Где-то первоклашки с огромными бантами пытаются вспомнить, как их зовут. А где-то 11-классники делают вид, что им все равно. Но на самом деле тоже волнуются. В общем-то, всем привет, кто еще собирается или
5: Салют.
4: Уже везет детей в школу, в сады. Или только проснулся и понял, что опасно. Мы с вами.
5: И вообще, знаете, кто в этой истории страдает больше всех?
4: Ну, мы.
5: Юлия Умарова и Женя Тихонов.
4: Наблюдаем за этим.
5: На самом деле, родители. Подождите, рано еще прощаться с нервными клетками. Мы про вас не забыли. Мы знаем, что после такого утра вам нужна не просто передышка, а настоящая награда.
4: Конечно, и она будет уже в эту пятницу. 4 сентября в 18:00. Друзья, встречаемся у Дворца спорта. Приходите все, а мы расскажем, по какому плану будем двигаться в этом часе, чтобы вы точно успели и на линейку, и к нам на праздник пятничный.

0: Бортовой журнал.
1: Ну, думаю, что каждый, кто выходил сегодня на улицу, уже понял, что воздух пахнет немного иначе. Так, по-осеннему. И даже любопытно, какие поводы ждут нас сегодня в календаре.
2: Итак, развеем эти мифы и поводы. Во-первых, день рождения осени, той самой пушкинской, а чей очарование и все вот это. Мы сами не великие поэты, поэтому нам осень с ее меланхолиями не очень-то и близка. Хотя обожаю осень, у меня день рождения в этом месяце. Витает это чувство, что тепло заканчивается, а упускается искать его и расставаться с ним, ой, как неохота. А мы и не прощаемся. Бабье лето, я его до сих пор жду.
1: Ну, хорошо, хорошо. Давайте посмотрим на все это с другой стороны. Мы уходим в отпуск, верно? Есть такое понятие. Так почему тепло и лето не может?
2: Да.
1: Вон, в этом году оно на самом деле как пришло, что работало, кажется, вообще за двоих, а даже и за троих, почти без выходных.
2: А сегодня какая ночь была теплая? Ну, дали нам
1: так
2: насладиться.
1: Я ночами не гуляю, в отличие от вас.
2: А
1: вы еще молодые.
2: Не открываешь, что ли?
1: Нет,
2: А как
1: я
2: ты узнал, как, чем она пахнет?
1: Потому что я сегодня с утра, как и ты, ехал на работу,
2: Юленька. Ну так вот, понимаешь, она еще до сих пор сохранила свое термосостояние.
1: В общем, на самом деле, смотрим на осень еще раз по-другому, потому что это самое время для шикарных фотосессий. Обратите внимание также еще и на прилавки. Все усыпано фруктами и овощами.
2: Сезонными.
1: Да, мы возвращаемся к теплым посиделкам, что тоже большие плюсы. И на самом деле это всего лишь несколько плюсов из огромного количества. В общем, осень нас сближает. Любите осень, а главное, не болейте.
2: Мы возвращаемся к теплым посиделкам. Да-да, за домашними заданиями, да, родители сейчас нервно посмотрели в нашу сторону. Ну, конечно, мы не пройдем мимо и Дня знаний. Тот самый день, когда у родителей заканчивается, как я уже и намекнула, прединфарктное состояние, но только на один день, пока дети не начнут их донимать. А помоги решить задачу или надо сделать подделку. Хоть на часах полночь, а ты идешь искать желуди.
1: Бывало, бывало. Знания нужны и знания важны,
2: да.
1: Однако добывать их иногда очень нелегко. Ни в детстве, ни уж тем более во взрослом возрасте. Мы знаем, что родители нас сейчас внимательно слушают. Для вас это не только воспоминание о вашем личном первом звонке сегодняшний день, но также и отличный способ наладить связь со своим ребенком, а заодно и самим повторить школьную программу. Но зачем останавливаться только на этом? Вы ведь можете тоже получить новые знания, скажем так, продолжать свое внутреннее развитие, так что дерзайте. Кто учится, тот вечно юн.
2: Да, как внутреннее развитие, так и внешнее. И последний осенний праздник на сегодня – День любителей сериалов.
1: Про нас.
2: Вот сейчас самое время просмотров. Летнее тепло уже не манит, не особо хочется куда-то вылазить из дома, а настроение еще на теплой волне. Поэтому почему бы не пересмотреть какой-нибудь интересный сериал, да, или же просто фильм, например. Что сейчас вообще в кинотеатрах? Из последнего ничего интересного.
1: Вообще ничего.
2: Только Спайдермен, да? Человек-паук.
1: Да.
2: Ну, вот ну, как-то честно, не манит.
1: Не манит.
2: Давайте уже, киношники, выпускайте интересных фильмов.
1: Поэтому, кстати, мы тоже уверены, что вам есть что нам порекомендовать. Мы с Юлей, кажется, уже все сериалы в мире пересмотрели, но теперь вы наши главные советчики. Ваш выход. Ждем вашу личную подборку сериалов. Наш Вайбер, Телеграм 8-029-10-10-307. Ну и, собственно, пока ждем. Политика и события в мире, тот еще сценарий к сериалу. С трагедиями, комедиями и абсурдом. Поэтому недавние события мы и разберем через несколько треков.
2: Есть что обсудить, ну а вы никуда не переключайтесь. Всем отличного настроения в этот вторник.
1: В конце концов, звонок-то он только для учителя.
2: Спешите, кстати, уже скоро линейка.
0: Реклама на Минской волне.
3: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» за шинами к нам.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
4: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
4: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
4: Собирай друзей и приходи.

0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Итак, в ООН сегодня раздают геополитические расклады, как в обычной школьной столовой. Ай. Либо первое, либо ничего.
2: А я думала, картошечка с пюре.
1: Ну, картошечка с пюре — это больше наша, как бы, позиция в этом плане. Это мы всех угостить хотим, а тут, на самом деле, все хотят застращать. Угу. Марк Уолтс заявил, что либо вы с нами, либо вы с Ираном. Третьего не дано, даже если вы просто, на самом деле, выпили чай.
2: Ну, Уолтс, видимо, решил переиграть самого Буша-младшего по части черно-белого мышления. Трампа и его слова вам несет миру свободу от геноцидного исламского режима.
1: Да,
2: и тут первый вопрос. А что у США теперь официально монополия на геноцид? Патент получили или так, по старой памяти, махнули?
1: Ну, слушайте, если каждая страна, которая кому-то нам не нравится, автоматически становится геноцидной, да, то у Трампа в его мировом списке скоро только Америка и, может быть, его гольф-клуб останутся. О, Уолтс так эмоционально про детей рассказывал, которые боятся, но на самом деле даже мурашки по коже пошли. Но дети в Газе, которые боятся уже полгода, ну, это, наверное, чьи-то миротворческие успехи. Или там другие дети какие-то, несанкционированные.
2: Чужих детей не бывает, как говорится. Ирония в том, что Уолтс угрожает всем, кто не встал в очередь за его санкциями. Мол, если вы против нас, вы за Аятолл. А если я просто за то, чтобы мой, например, кофе не остыл, я тоже в сговоре с Ираном?
1: Ну, скорее
2: или как?
1: Всего.
2: Это же не дипломатия, это какой-то стендап с ядерной установкой. Трамп представляет мир, в котором дети не живут в страхе. Но только если эти дети не в странах, куда США уже завезли свои подарки.
1: Кстати, насчет ядерного Ирана. Уолтс говорит так, будто у Штатов самой бомбы никогда и не было. Майк, вы что, историю забыли? Ну, как-то даже неловко. Или память отключается, когда микрофон в руках. Ну, ладно. Ему виднее. Он же представляет мир. Только вот этот мир почему-то снова нарисован маркером на коленке и без учета мнения тех, у кого нет авианосцев.
2: Может, действительно, как в «Люди в черном». Память стерлась
1: в
2: моменте, да. В общем-то, Уолтс зовет в свой клуб избранных. Но лично мы пас. Выбор между США и Ираном оставим тем, кто любит ультиматумы вместо чего-то поприятней. А мы просто напомним, если кто-то обещает вам мир с помощью угроз, держите его за пульт от телевизора, а не за лидера свободного мира.
1: Ну что же, в этот пульт мы снова берем в руки и давайте переключимся с вами на небольшую музыкальную паузу, а после уже поиграем в наш шифробот. Кстати, у вас где-то на пульте должна быть кнопочка Инстаграма, не пропускайте.
2: Да, давай.

0: Шифробот.
1: Сентябрь подкрался незаметно и так вот резко перешмыгнул за порог. Он здесь и дарит не только прохладу, но и приятные подарки несет с собой. Сейчас самое время не на пикники ездить на самом-то деле, а поддерживать настроение развлечениями в помещениях, в других местах.
2: Согласна. Да,
1: но тоже близко к природе, что самое важное.
2: В неотдаленных местах, поэтому, друзья, не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, а также дельфинотерапии. И даже призовой игре. Все для этого у вас есть. Прямо сейчас мы разыгрываем билеты в Минский дельфинарий, потому что он несет добро, радость и объединяет сердца. Также объединяет наших слушателей.
1: Сердца. Это великолепно, на самом деле, призыв объединять сердца. Этим мы сейчас и займемся. Объединим сердца в одном порыве. Выиграть сегодня эти самые билеты в дельфинарий. Mm-hmm. Что придется сделать? Во-первых, конечно же, открыть наш инстаграм и посмотреть последнюю сториз. Как только вы угадаете, что за шифром этим стоит, какая пословица, в таком случае присылайте ваши варианты ответов на Viber, Telegram 8029-1010-307. Но также можно в Instagram. Но
2: не забывайте, да, у нас же есть важное условие. Нужно оказаться сегодня под номером 12.
1: Давай под номером 12,
2: да. 12-й человек и забирает билеты в дельфинарии и ведет туда того, с кем хочет провести прекрасно свой досуг.
1: Да, досуг и правда замечательный. Всем рекомендуем. Прекрасное место. И даже немного пробивает на такие, знаете, на приятные эмоции душевные.
2: А лете?
1: И не только о лете.
2: Нет,
1: и не только.
2: Ну, в общем, давайте, друзья, присоединяйтесь, присылайте свои ответы. Мы ждем и идем отсчитывать уже 12-го.
1: Смелость города берет. Give it drama!

0: Шифробот.
1: Вспомнилась нам, друзья, народная мудрость, которая гласит, цыплят по осени считает. И мы решили тоже не отставать от этого. Пока все просыпались, подсчитывали, сколько там минут до линейки осталось, мы подсчитали и нашли 12-го человека, который сегодня забирает билеты в удивительное место. Это Минский дельфинарий.
2: Да, сегодня цыплят было больше, чем обычно. Это на самом деле очень хороший знак, потому хорошая что динамика. Вы все еще сконцентрированы на наших играх, и что очень приятно. И надеюсь, что также будет очень приятно Елене, номер которой заканчивается на 8115, потому что она из разряда цыпленка превращается в настоящего дельфина.
1: Я боялась уже, как ты ее сейчас назовешь.
2: Нет, я называю ее Елена.
1: Все с Елена именами. Прекрасная. Ну все, наш птицеводческий подсчет завершен. Вы действительно молодец, одержали победу. Зовите друзей, знакомых, семью, берите под руку и бегите в дельфинарий.
2: Не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести не забываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии, а также в призовой игре. Минский дельфинарий несет добро, радость и, главное, объединяет сердца.
1: Вот и мы объединимся уже с минуты на минуту с Артемом Титовым, потому что нужно послушать, насколько изменились новости за этот час, а он в этом спец.
2: Ну что ж, будем надеяться, что в лучшую сторону. Ну а пока рекламно-музыкальная пауза на МВ Радио.
0: Реклама на Минской волне.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать водителям и как кофе влияет на человека.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принимает участие в очередном саммите Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие проходит в столице Кыргызстана, Бишкеке. В ходе выступления глава нашей страны заявил, что сообщество является одной из важнейших опор стабильности на территории Евразии. Вместе с тем Александр Лукашенко отметил, геополитическая обстановка на континенте становится все сложнее. Потому президент призвал ШОС способствовать созданию новой системы безопасности в Евразии. Более 2500 школ начинают работать в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве образования. Как отметили в ведомстве, свои двери для детей открывают два новых заведения в Минской области. Речь идет об учреждениях в агрогородке Прилуки и Смолевичах. В целом, сегодня к занятиям приступают около 1 025 000 учеников по всей стране. Первый урок для ребят пройдет под темой «Знания». Сегодня сила и процветание Беларуси завтра.
0: К новостям в мире.
1: Россия и США обсудили план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает американский телеканал CNBC. По информации журналистов, соответствующую тему затронули министры финансов двух стран. Главы ведомств встретились в рамках одного из форумов неформального клуба государств «Большой двадцатки». Предположительно, Белый дом заявил Кремлю о невозможности ослабления санкций или заключения новых договоров до момента завершения кризиса. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 30-м километре дороги Р-58 Минск-Мядель. Легковые машины, автобусы и мотоциклы могут двигаться там не быстрее 90 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Регулярное употребление кофе может снижать долю жировой ткани. Так считает группа ученых из Финляндии. Они проанализировали состояние и пищевые привычки более чем 2000 человек. Исследователи обратили внимание на тех людей, кто часто пил горячий напиток. У таких добровольцев были лучше показатели обмена веществ. Кроме того, у них выявили меньший риск развития ряда болезней сердечно-сосудистой системы. Ученые намерены более детально изучить этот эффект в будущем.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Доброе утро, страна! Часы показывают 9 часов и 10 минут. Вторник, 1 сентября. Да, тот самый день, когда у всех мам в Инстаграме одинаковые фото с бантами, а у всех пап одинаковые выражения лица.
5: О, да.
4: И прямо сейчас где-то уже начинается линейка. Всем привет, кто еще, возможно, опаздывает, едет в машине. Мы с вами, держитесь, осталось совсем ничего.
5: Да.
4: До лета сколько осталось следующего?
5: Ну, на самом деле, уже не так-то и много, если так подумать. Но на самом деле, 1 сентября – это стресс не только для детей, но также для их родителей. Однако ничего страшного, в конце концов, в этом нету, и до пятницы мы спокойно доберемся. Ведь есть ради чего на самом-то деле. Вы же все помните, что 4 сентября у нас в 18.00 с вами встреча у Дворца спорта.
4: Ага, поэтому берите с собой детей, друзей, и главное, хорошее настроение, потому что звонок на первый урок уже прозвенел, а последний в 10 часов в пятницу будет за нами.
5: Ну а пока у нас с вами остается только одно верное средство для просветления в это утро. Музыка и надежная, как швейцарские часы, сводка пробок.
4: Ой, да, пока все спешат, едут, мы видим, что там ситуация накаляется, поэтому обязательно расскажем, как обстоят дела на дорогах.

0: Пристегните ремни.
1: Итак, пристегнули ремни, друзья, готовьтесь. Сейчас будет сводка пробок. Давно их не было, но уже 1 сентября пора бы возвращать эту рубрику, потому что
2: дороги
1: загружены, а значит, есть что обсудить.
2: Итак, по данным сервиса Яндекс.Пробки, ух ты, я помню эту подводку, 5 баллов. Сразу фиксируем ДТП. 3 из них на западе МКАДа на Каменной Горке. Еще одно на лейтенанта Кижеватова. Туда же Малиновка на Дзержинского около Петровщины и Партизанский проспект, также ДТП.
1: Помимо этого, пробки и сложное движение на Долгиновском тракте с ДТП. Денисовская стоит, Якуба Колоса и МКАД от Сухарева до Каменной Горки. Видимо, там никто никуда не спешит, уже опоздали.
2: Наверное,
1: приняли эту ситуацию.
2: Смотри, кто понял жизнь, тот не торопится.
1: Абсолютно.
2: Поэтому и мы совершенно спокойно и неторопливо проведем с вами этот последний музыкальный час нашего летного утра. И уже рекомендуем переходить к нам в Инстаграм и голосовать за то, какая песня вам нравится больше.
1: Ну а мы тем временем расскажем, что изменится в школах с 1 сентября. Ой, там список большой, поэтому пока едете, никуда не торопитесь, дождитесь этого момента, а пока музыка на МВ-радио.
2: И напоминаем, что МВ-радио — это 97.4 FM. С вами «Улетное утро», Юлия Умарова и Женя Тихонов.
0: «Улетное утро». Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на

0: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Запасной аэродром.
1: Итак, друзья, учат в школе. 1 сентября по всей стране звонят звонки. Первоклашки с огромными букетами пытаются не упасть под их весом. А мы с вами прямо сейчас освежим в памяти главные изменения в школах, которые вступают в силу буквально сегодня.
2: Итак, первое и самое обсуждаемое – это искусственный интеллект.
1: Вау.
2: Отдельного предмета пока что не ввели, главное слово «пока что». Просто в программу по информатике для 6 и 9 классов добавили темы про искусственный интеллект. Учить будут критически оценивать то, что они выдают.
1: Это полезно, действительно.
2: А вопрос, кто будет оценивать ученики?
1: Учитель информатики.
2: Или же ИИ будет оценивать учеников?
1: Ну нет,
2: вопрос
1: человек живой. Детей уже учат не доверять слепо, понимаешь? Вот бы нам в свое время такой предмет. Может, меньше бы верили в фейковые новости. Хотя, если честно, я бы сама сейчас села за парту и послушала, как правильно спросить у нейросети, чтобы она не начала нести какую-то ерунду. И второе. С сегодняшнего дня более 300 школ Беларуси переходят на систему «Электронная школа». Mm-hmm. Учитель ставит оценку, и она мгновенно оказывается в телефоне у родителей.
2: С одной стороны, это плюс. С другой стороны, домой лучше не приходить. В общем, если ваша школа уже пользовалась какой-то своей электронной системой, все останется,
1: да,
2: как и было.
1: Да, это не новшество.
2: Паники не разводить не надо, если не увидели, конечно, нововведений. Но те, кто попал в эти 300 школ, готовьтесь. Теперь от двойки точно не спрятаться. Удобно для родителей, страшно для детей.
1: Да.
2: Зато вся квартира будет чистой.
1: Это факт. Ну и третье, наверное, самое вкусное, это школьное питание. Тема вечная, вкусно или нет, полезно или не очень, кормят, нет. Вот с сегодняшнего дня все меняется. Для первой смены будут не завтрак, а второй завтрак. Mm-hmm. Для второй полдник и, главное, обязательно три компонента. Салат, горячее и блюдо, а также напиток там на выбор.
2: Это минимум вообще.
1: Минимум, как-то роскошный максимум.
2: Базовый минимум, на самом деле, от которого
1: вот,
2: надо и плясать.
1: Да.
2: В общем, нормы эти теперь делят на три возрастные категории, да? То есть первый и пятый класс, шестой, восьмой, девятый и одиннадцатый, соответственно. Естественно, потому что у первоклашки и одиннадцатиклассников, ну, аппетиты, ну, скажем так, сильно разные, согласитесь.
1: Конечно.
2: И немножко нужен другой рацион здесь.
1: Ну, а еще в буфетах теперь разрешили вендинговые аппараты,
2: ага.
1: Да, автоматы с едой, в которых можно спокойно взять, что тебе хочется, чего душа требует.
2: Так, у нас еще есть и четвертый пункт. Для тех, кто уже дорос до десятых классов, ребята, готовьтесь к крутым переменам. Для юношей ввели 10-часовой курс по, внимание, беспилотникам.
1: О, управление дронами, да, для девушек расширенный блок медицинской подготовки. Ну и, конечно же, факультативы. Их стало больше, выбор шире, это зависит от вашей школы, проверяйте, уточняйте. Но главное, теперь есть возможность попробовать себя в разных направлениях.
2: Ну что же, для учеников год обещает быть не скучным, для родителей тем более, возможно, где-то затратным, это надо уточнить. В общем, с праздником, днем знаний. Пусть этот учебный год принесет только положительные эмоции, но, в принципе, как это делаем и мы здесь сейчас.
1: Да, друзья, еще немного осталось нашего времени, пока его коротаем музыкой на МВ-радио, ну и совсем скоро последний аккорд нашего трехчасового шоу «Удачная посадка».

0: «Дачная посадка».
1: Сидим мы такие с Юлей и думаем, а нам одним кажется, или это правда, будто сейчас поколение музыкантов не пишет классных треков про осень? Ну, скорее всего, да, потому что он как бы для многих
2: я
1: это уже не очевидно.
2: Я тоже не припомню каких-то хитов, легендарных песен.
1: Нет того, что может запасть в память. Если мы не правы, пожалуйста, поправьте нас. В следующую «Удачную посадку» мы обязательно возьмем ваши треки. Ну и, в общем, мы нашли эту ситуацию очень сильно несправедливой. Но давайте-ка с вами заглянем в прошлое вместе с вами.
2: Да, как говорил еще Ломоносов, кто не помнит прошлого, у того нет будущего. Поэтому вспоминаем легендарные песни и заряжаемся настроением 1 сентября. Потому что прекрасный сезон, бархатная осень. Что может быть лучше? Ну, конечно же, песни, которые мы прямо сейчас с вами послушаем.
1: Именно так. Поэтому, если вам понравится одна из прослушанных песен, в таком случае голосуйте за нее в Viber, Telegram 8029 10 10 307, а также в нашем Инстаграме, где есть удобный опрос. Но чтобы голосовать, надо сначала услышать.

0: Stars, Wind and Fire, September. Топовая песня из прекрасного далека, которая очень хорошо чувствует себя в рилсах, тиктоках. Она про осень, как вы понимаете, но не про меланхоличную, а про теплую. Ведь лето закончилось, а настроение остается прежним.
1: И главное, вечеринки все еще остаются. К примеру, у нас в пятницу есть одна в 18.00.
0: Всем быть
1: у Дворца спорта. В общем, если вам нравится именно такой вайб, в таком случае она для вас. Но есть еще один легендарный трек.
0: Давай.

0: Это, конечно же, и группа «Лицей» с треком «Осень». Ну, что вы и правда думали, что мы не предложим эту песню, да? Но это же классика, это знать надо. Хотя мы и так знаем. А теперь послушаем. Это тот самый случай, когда здесь никаких слов больше-то и не нужно. Нужны слова от вас, потому что вы уже подпеваете, и мы все слышим.
1: Да, и слышим даже, как земля содрогнулась, как вы притопывали под этот ритм «Лицея». Но, друзья, решится судьба одной из песен уже совсем скоро. Нам понадобится несколько минут, чтобы подсчитать ваши голоса. А вы тем временем голосуйте в Viber, Telegram 8029 10 10 307.
0: А после небольшой музыкальной паузы мы вернемся и подведем итоги.

0: «Дачная посадка».
1: Ну что ж, товарищи учащиеся и их родители, торжественная часть окончена, цветы подарены, а значит, наступает самый важный урок для дня – это удачная посадка. Так сказать, диктант писать не будем, а контрольную тем более. Просто поставим в эфир песни, за которую вы все голосовали.
2: Все лицеисты голосовали за лицей.
1: Итак, друзья, да, вот мы шутили с Женей, что к нам оса залетела в студию. Видимо, он теперь от нее отбивается. Это, Женечка, карма, понимаешь ли.
2: Возможно, это аллергия на присутствие. А возможно, просто мы немножечко уже заговорили сегодня. И пора отпускать наших слушателей уже в новый день. 1 сентября, как быстро пролетает год.
1: Да, вот и все, песенка спета, так сказать. Но ничего страшного, впереди нас ждет бархатная красивая осень. Будем ее встречать с музыкой на МВ радио. У нас ждет скоро обновление плейлиста, обновление наших рекламных блоков, так что не оставим
2: даже
1: вас без сюрпризов.
2: Даже мы там лишнюю кожу скинем наконец-таки, в конце концов.
1: Да, пора.
2: После Египта все загары сойдут уже, но в любом случае музыка никуда не сойдет, как минимум сегодня, поэтому оставайтесь с нами. Ну а мы встретимся с вами уже завтра. С вами были Юлия Умарова, Женя Тихонов, и наша удачная посадка считается завершенной.
1: Да, друзья, всех с первым днем сентября, с днем знаний и хорошего настроения, это самое главное.
2: Всем пока, всем до завтра. И учитесь, знайте, любите друг друга, чтобы не было. И ждите со школы, несмотря на двойки.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама.
1: Сколько можно?
2: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
3: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank HOKO и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
2: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
4: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
5: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
6: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
7: Сашка, выходи скорей.
6: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
8: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
6: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвиже, Заславле, Крупках, Клицке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какую акцию проводит Министерство юстиции и что нейросети могут делать с человеком.
0: Новости.
1: Шанхайская организация сотрудничества должна сформировать единое и безопасное цифровое пространство для своих участников. Об этом заявил президент нашей страны в рамках очередного саммита сообщества. Глава государства уверен, что гармонизация технологий и стандартов в сфере IT положительно скажется на развитии как объединения, так и его стран. Александр Лукашенко отметил, официальный Минск готов внести свой вклад в скорейшее создание единого цифрового пространства ШОС. Министерство юстиции Беларуси проводит бесплатные консультации сегодня. Акция приурочена ко Дню знаний. Общаться со специалистами можно по телефону до 12:00. Представители ведомства готовы ответить на вопросы, если они не требуют ознакомления с дополнительными документами. Например, обсудить предлагают нюансы утверждения разных бумаг. Подробности можно узнать на сайте ведомства.
0: Новостям в мире.
1: Испания и Италия продлили приостановку Шенгенского соглашения в отношении друг друга. Государства будут проверять пассажиров на морском и воздушном транспорте. Официальный Мадрид ввел такие ограничения до середины сентября, а Рим – примерно до 20-х чисел месяца. Причиной таких решений называют последствия массового проникновения мигрантов в испанский эксклав Сеута. Согласно последней информации, в городе все еще находится около 5000 нелегальных переселенцев. Италия опасается, что мигранты могут пройти на ее территорию и потому усилила пограничный контроль. Испания осудила такое решение и ввела зеркальные ограничения. К новостям регионов. Председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко поздравил педагогов, учеников и родителей с Днем знаний. Например, руководитель поблагодарил педагогов за их работу с новыми поколениями. Также глава администрации отметил важность праздника для будущих выпускников и первоклассников. Глава центрального региона пожелал всем причастным ко Дню знаний плодотворной работы и здоровья. И в завершение выпуска. Частое взаимодействие с чат-ботами может изменять стиль общения человека. Так считает международная группа ученых. Они полагают, что алгоритмы постепенно приводят людей к употреблению более простых и стандартизированных формулировок. Нейросети лучше воспринимают такие словесные конструкции, и они закрепляются в жизни пользователей. Подобный эффект может влиять как на человека, так и общество в целом. Вместе с тем, ученые подчеркивают, их работа носит теоретический характер, и ее нужно подтвердить в экспериментах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

0: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 16 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что изменилось в экономике Беларуси и сколько могут стоить украшения.
0: Новости.
1: Беларусь предлагает учредить научный фонд внутри Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующую инициативу озвучил президент нашей страны в рамках очередного саммита сообщества. По словам главы государства, такая структура должна способствовать взаимодействию исследователей всех участников объединения. Александр Лукашенко рассчитывает, что фонд ускорит развитие разных сфер, от сельского хозяйства до фармацевтики. Базовая ставка выросла в Беларуси. Об этом напомнили в Министерстве труда и соцзащиты. С 1 сентября показатель составляет 300 рублей. Изменение должно увеличить зарплаты более чем 750 тысяч работников бюджетной сферы. В ведомстве отмечают, по итогам первого полугодия среднемесячная оплата труда таких специалистов превышает отметку в 2300 рублей. Темпы роста зарплат опережают уровень инфляции, что позволяет сохранять покупательскую способность людей.
0: К новостям в мире.
1: Число погибших в результате масштабного оползня в Непале продолжает расти. Об этом сообщает полиция азиатской страны. Согласно последней информации, жертвами стихии стали практически 975 человек. Правоохранители полагают, что показатель может увеличиваться по мере обследования пострадавших регионов и разбора завалов. Напомню, катаклизм произошел в середине прошлой недели. Потоки воды и горных пар разрушили множество зданий, дорог и улиц на севере Непала. К новостям регионов. Ограничения и запреты на посещение лесов продолжают действовать в Минской области. Наиболее серьезные меры ввели власти Солигорского района. Местные зеленые массивы могут посещать только сотрудники ряда служб. В леса еще практически 15 регионов нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. Однако 8 районов убрали все подобные ограничения. Подробности можно узнать через интерактивную карту на сайте Минлесхоза. И в завершение выпуска. Артефакт стоимостью как минимум в 4 миллиона долларов украли в Австрии. Речь идет о бриллиантовом ожерелье египетской королевы Назли. Она была супругой правящего монарха страны в прошлом веке. Основой украшения является платина и более 650 драгоценных камней. Изделие находилось на выставке в одном из музеев. Группа неизвестных прошла в учреждение под видом посетителей, разбила стеклянную витрину и похитила колье. Полиция ищет преступников.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

0: открыть для себе свою Беларусь. Туристический портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и всей краине. Туристический портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
5: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 16 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Компания Белтелеком представляет.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
6: Привет, меня зовут Степа Волков. Сегодня я хочу узнать, как работает мультиварка.
5: Тема активирована. Выдаю информацию.
6: Внутри мультиварки спрятан маленький компьютер. Он не такой мощный, как в телефоне, но очень сообразительный. В его памяти программа рецепты. Обычная плита греет сильно и постоянно. Если не помешивать, молоко пригорит. Мультиварка греет импульсами. Включила на 5 секунд, выключила на 3. Она как робот-повар, который помешивает не ложкой, а нагреванием. Под чашей есть датчик температуры. Он измеряет температуру каждую секунду. Как только стало 95 градусов, компьютер включает нагрев. Это называется поддержание температуры. У каждой программы своя задача. Для риса 100 градусов и 20 минут. Для мяса 120 градусов и 40 минут. Эти настройки придумали инженеры, проверив тысячи рецептов. А еще мультиварка умеет ждать. Можно загрузить продукты вечером, а утром проснуться от запаха горячей каши. Компьютер сам включит нагрев в нужное время. Это как волшебный будильник, который еще и готовит завтрак.
5: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
6: Спасибо, Анна. На сегодня это все. Я запомню. Мультиварка не заменяет повара, а выполняет его инструкции. Она не пробует на вкус и не смотрит на цвет. Главное – загрузить продукты. А все остальное она сделает сама. Четко и без ошибок. Вместе мы готовим вкусно. Пока, Лана.
5: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
0: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, когда подорожает автомобильное топливо и как люди готовятся к возвращению на Луну.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит встречу с лидером Лаоса Тхангулом Сисулитом. Мероприятие состоялось в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане. Александр Лукашенко уверен, что официальным Минску и Вьентьяну нужно усилить сотрудничество. В качестве примера политик привел возможность активизации взаимодействия в машиностроении. Беларусь готова создавать совместные предприятия с Лаосом, а также обучать местных специалистов. Автомобильное топливо подорожает в Беларуси завтра. Об этом сообщает концерн «Белнефтехим». Например, цена бензина марки АИ-92 составит 2 рубля и 61 копейку. На 10 копеек дороже обойдется покупателю литр 95-го. Столько же будет стоить и дизельное топливо – 2 рубля и 71 копейка.
0: К новостям в мире.
1: Авиабомбу времен Второй мировой войны обнаружили в одном из городов Германии. Неразорвавшийся аппарат весом более 200 килограммов нашли на территории населенного пункта Вильгельмсхавен на севере страны. Местные власти эвакуируют почти 15 тысяч человек из зоны потенциального взрыва. Также временно закрыты ряд школ и детских садов. Вскоре специалисты должны приступить к обезвреживанию бомбы. К новостям регионов. Торжественные линейки ко Дню знаний прошли в учебных заведениях Минской области. Мероприятия посетили различные представители власти. Например, глава Миноблсполкома Алексей Кушнаренко и помощник инспектор президента по Центральному региону Александр Кохан приняли участие в церемонии открытия новой школы в агрогородке Прилуки. А воспитанников Минского областного кадетского училища лично поздравил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. И в завершение выпуска. Агентство НАСА не способно вернуть людей на Луну только своими силами. Об этом заявил глава ведомства. По его словам, выполнение такой миссии невозможно без привлечения коммерческих структур. Например, частная компания создает новые и более современные скафандры для будущих космонавтов. Также корпорации SpaceX и Blue Origin разрабатывают модули для приземления на поверхность спутника. В свою очередь, НАСА готовит ракету-носитель и корабль для тестов на орбите Земли. Напомню, США намерены произвести высадку на Луну примерно через 2 года. Аналогичную миссию готовит и Китай.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ-радио. Между делом на Минской волне.
1: Друзья, с 1 сентября поздравляю не только тех, кстати, кто учится, но и тех, кто учит. Всех, кто давно уже не за партой, но продолжает учиться этой жизни, ведь мы делаем это, по сути, каждый из нас, каждый день. Между делом заодно. Здрасте, здесь я, Ника Романова. Давайте поздравляться и душевно общаться у нас в эфире. Есть у нас специально для этого рубрика «Эфирный чат». Присылайте сюда свои сообщения, я на 45-й минуте каждого часа зачитываю. Вайбер, Телеграм 8029101037, номер для СМС 9704. Желаю всем отличного продолжения этого дня, и пусть он пролетит незаметно.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

0: А знаете, о чем я тут между делом подумала 1 сентября? Кому-то надо учиться, а кому-то учиться хорошо свою работу делать, чтобы не сталкиваться с негативом, как, например, канцлер Германии.
1: В курсе дела.
0: Канцлер Мерц столкнулся с протестами во время визита на Балтийское побережье в ходе своей предвыборной кампании. При появлении политика на набережной группа граждан встретила его свистом и выкриками. В толпе звучали требования об отставке правительства, а также неформальные прозвища, в частности, сравнение его с Пиноккио, то бишь намек на лживость предвыборных обещаний канцлера. Из-за напряженной обстановки сотрудники службы безопасности рекомендовали политику не выходить к стихийно собравшимся толпе. В итоге он ограничился кратким посещением местного кафе, где приобрел бутерброд с рыбой, после чего перекинулся несколькими фразами с избирателями через ограждение, не вступая с ними в долгую полемику. Но знаете ли, тот факт, что канцлер общался со своими избирателями через ограждение, уже символизирует нынешнее состояние немецкой политики. Власть как бы отделена от народа физическим барьером, так и ментальным. Это однозначно потеря очков для его медийного образа. Посмотрим, как это скажется на выборах 20 сентября. А с рыбным бутербродом это он хорошо придумал. Хоть нос у него от вранья, как у Пиноккио, рыба в этом городе свежая, в отличие от его предвыборных обещаний.
1: В курсе дела.

0: Ну, до снега первого, я надеюсь, нам еще очень и очень далеко. Тем более, что почти на весь сентябрь синоптики нам обещают почти что летнюю погоду. А вот как именно сегодня, по данным Белгидромета. Облачно с прояснениями по Беларуси, временами дожди, местами, а по юго-востоку на большей части территории сильные дожди. Во многих районах грозы. Ветер юго-западный порывистый, по западной половине сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем плюс 19, плюс 25. В Минске облачно с прояснениями, временами дождь, гроза, ветер юго-западный порывистый, температура воздуха днем плюс 19-21, вечером плюс 16-18. Ну, пока, честно говоря, я смотрю за окно, и там на улице прекрасно, так что давайте этим пользоваться. Можно привет, поздравления передать через наш эфир, скоро совсем зачитаю. У меня уже кое-что есть от самых нетерпеливых, и вы тоже давайте поделитесь, как ваш 1 сентября, чем оно знаменательно. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704.
1: Заряжаемся хитами, ловим настроение дня, не скучаем между делом на МВ-радио.

0: МВ Радио. Между делом.
1: Между делом, друзья, если вы родитель и у вас ребенок школьник, поздравляю, держитесь. Если у вас первоклассник, желаю этого вдвойне, а может даже и втройне. Терпение вам понадобится обязательно, и валерьянка, кстати, тоже. Вы вступаете в новую эру домашних заданий, родительских собраний и вопросов, а что на сегодня задали. Но это тоже часть жизни и очень даже, между прочим, интересная. И знаете, МВ Радио всегда поддержит и поможет вам удержать баланс музыкой, шутками и просто теплыми словами. А еще красивым праздником. Приходите все и детей с собой берите. 4 сентября у Минской волны день рождения. Будет много сюрпризов, впечатлений, подарков. Ждем всех с 18 часов у Дворца спорта. Еще раз напоминаю, 4 сентября это уже эта пятница. Ну а прямо сейчас мне не терпится вам зачитать то, что пришло к этой минуте.
0: Эфирный чат.
1: Напомню, ваши сообщения принимаются у нас на единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Вот что написала Ирина. Большой привет Ирине, кстати. Это я уже от себя передаю, от МВ Радио. И большой привет в Заславль. Вот что Ирина пишет. Добрый день, любимая волна. Здравствуйте, Ника. Поздравляю всех школьников и их родителей с началом нового учебного года. Заславль сегодня расцветал. Столько цветов и нарядных людей я давно не видела. Желаю всем успехов в учебе, легкости в решениях, терпения родителям и любви. Всегда на вашей волне. Продолжает Ирина, с удовольствием слушаю вас. А сегодня спешу поздравить с днем рождения от всей нашей паркетной команды. Это танцевальный коллектив. Самую красивую, самую терпеливую, самую внимательную, самую талантливую и самую любимую Оксану Викторовну Кирееву. В этот особенный для нее день желаем счастья и добра. Пусть все слова, сказанные сегодня для Оксаны Викторовны, обязательно исполнятся, а мечты ее сбудутся. Очень много смайликов, воздушных шаров, цветов. В вашу честь, Оксана Викторовна, не могу этого передать, к сожалению, на словах, но зато могу подарить вам еще и от Минской волны прекрасную песню.
0: Эфирный чат.

0: 97,4 FM.
1: За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
1: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
2: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как изменились пенсии в Беларуси и кому не стоит пить много газировки.
1: Новости.
2: Беларусь поддерживает усиление взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и ООН. Об этом заявил президент нашей страны в рамках очередного саммита ШОС. Глава государства отметил, что участники сообщества вносят немалый вклад в мировую экономику и политику. Александр Лукашенко уверен, активность Шанхайской организации сотрудничества может продвинуть решение ряда международных проблем, в их числе терроризм и торговля наркотиками. Все виды трудовых пенсий выросли в Беларуси сегодня. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Например, изменились размеры выплат по возрасту, за выслугу лет и по инвалидности. В среднем суммы должны увеличиться на 5% и достичь отметки в 1125 рублей. Корректировки зависят от разных факторов, например, продолжительности трудового стажа человека, величин его прошлого заработка и установленных доплат.
1: К новостям в мире.
2: Неизвестные беспилотники проникли в воздушное пространство Латвии и Эстонии. Согласно последней информации, дроны двигались вдоль восточных границ обеих стран. Через некоторое время аппараты сменили курс и пересекли границы прибалтийских государств. В связи с потенциальной угрозой на инцидент отреагировали истребители стран НАТО. Кому принадлежат беспилотники и где они сейчас находятся, пока неизвестно. Военные расследуют произошедшее. К новостям регионов. Новая школа начала работать в агрогородке Прилуки Престоличного района. Четырехэтажное учреждение может вместить около 1000 учеников и обладает рядом особенностей. Например, там создали класс для исследовательской деятельности. Также будут работать два спортивных и тренажерный зал, интерактивный тир и бассейн. Кроме того, дети смогут посещать уличный спортивный комплекс с множеством зон от футбольного поля до площадки для изучения ПДД. И в завершение выпуска. Сладкие газированные напитки могут повышать риск развития синдрома дефицита внимания у детей. Так считает группа ученых из Китая. Они проанализировали ряд работ о влиянии подобных продуктов на несовершеннолетних. Исследователи пришли к выводу, что частое употребление газировок увеличивает шанс появления СДВГ и его симптомов у детей и подростков почти на 25%. Вместе с тем специалисты подчеркивают, результаты их работы нужно подтвердить в новых экспериментах.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ-радио. Между делом на МВ-радио.
1: Между делом в Минтруда рассказали, когда белорусам можно не выходить на работу и при этом сохранить свою зарплату. Освобождение от работы можно оформить для прохождения диспансеризации. Трудовой кодекс предусматривает такие дни с сохранением среднего заработка. Сотрудники младше 40 лет могут проходить диспансеризацию с освобождением от работы один раз в 3 года. После достижения 40 лет такой день предоставляется ежегодно, а для работников, достигших пенсионного возраста, а также тех, кому до него осталось не более 5 лет, предусмотрено 2 дня в год на законную диспансеризацию. Их не обязательно, причем брать подряд, можно использовать в разные даты. Как всем этим воспользоваться? Вы пишете заявление, согласовываете с работодателем дату, когда собираетесь это все проходить, ну и после обязательно нужно предоставить выписку из медицинских документов. Так вот, я к чему, друзья, клоню. Пользуйтесь моментом, пока Романова на работе, а не на диспансеризации. Значит, будет сегодня игра из песни «Слов не выкинешь» и возможность забрать приятный подарок от нашего партнера. А сегодня это билет в мир иллюзий.
0: Добавим драйва между делом.

0: на «Минской волне».
1: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
1: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
1: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
2: Собирай друзей и приходи на «Малиновый движ».
1: Вход свободный.
3: Организатор УП информационное агентство «Минская правда». Радиостанция «Минская волна». Плюс 375-17-31-19-500.
4: Минская волна.
1: Без возрастных ограничений.
5: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
6: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
5: А на горячие?
6: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
5: А еще? А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты.

0: а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: можете увидеть на расстоянии вытянутой руки. То, что обычно выше, чем небо, можно только в таких удивительных местах, как мир иллюзий. Мир иллюзий – уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Вас ждут новые локации в стиле «Алисы в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Из песни слов выкинешь.
0: А я сегодня кого-то порадую обязательно билетиком в это интересное место, но нужно будет постараться. Итак, в честь первого дня осени у меня сегодня заготовлена для вас соответствующая песня. И вы знаете, что это? Группа «Калибри», между прочим, ее когда-то исполняла «Желтый лист осенний». Условно эта песня называется. Ваша задача во фрагменте вычислить запиканное слово и прислать его мне на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Давайте будьте сегодня 27-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок, билет в мир иллюзий. Итак, задание.
1: Какого слова не хватает?

просто за руку, у вас будет возможность в мире иллюзий. Пожалуйста, ни в чем себе не отказывайте, но сначала получите туда билет. Итак, друзья, я вижу, что вы немножко замешкались, да, сложно, надо было повспоминать хорошенько, но песня довольно известная в свое время была, не знаю даже, чего вы там теряетесь, в чем она там мечтала. Ваша задача — вычислить Viber, Telegram 8029 10 10 307, номер для смс 9704. Я жду 27-й ответ.

0: Включать любовь к осени и к новым интересным местам – это моя работа. Представляю вам мир иллюзий, уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Вас ждут новые локации в стиле «Алиса в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности – удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну и пора подводить итоги, награждать заслуженного победителя одним билетом в мир иллюзий. Мы с вами некоторое время назад отмечали начало осени вместе с группой «Калибри», вернее, с их песней «Желтый лист осенний». Ваша задача была вычислить запиканное слово. Варианты, кстати, пришли разные, там было и в снах, насколько я помню, что, в общем-то, логично. Но нет, этот случай был таким, знаете, тавтологическим, потому что в мечтах, вот давайте убедимся в этом.
1: Правильный ответ.

0: сейчас каждый буквально с надеждой, я уверена, смотрит на свой радиоприемник в ожидании того, что ему достанется билет в мир иллюзий. И это действительно произойдет в случае с Викторией, потому что именно она оказалась 27-й по счету с правильным ответом. 69-38, последние цифры номера у Вики. А мы вас от души поздравляем. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор и расскажет, как забрать билеты, как им воспользоваться. Ну, а с нами совсем скоро свяжется кое-кто из службы новостей, расскажет, что там интересного произошло к этой минуте.
1: Из песни слов выкинешь.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, о чем стоит знать некоторым водителям и как долго можно находиться в ледяной воде.
0: Новости.
1: Шанхайская организация сотрудничества должна добиваться конкретных результатов на международной арене. Об этом заявил президент нашей страны на очередном саммите сообщества. Глава государства уверен, что деятельность объединения создает фундамент для возобновления полноценного глобального диалога. Вместе с тем Александр Лукашенко уверен, страны ШОС должны постоянно вести подобную деятельность, чтобы привести мир к полноценной многополярности. Тарифы на проезд через платные дороги обновили в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций. Например, корректировки коснулись машин с общей массой более 3,5 тонн. Если они двигаются в Минск по ряду направлений более часа, то для таких авто будет действовать повышающий коэффициент. В ведомстве уверены, что такое изменение позволит перенаправить потоки грузовиков на предназначенные для них дороги.
0: К новостям в мире.
1: Латвия запретила импорт ряда товаров из Беларуси и России. Соответствующее постановление правительства европейской страны вступило в силу сегодня. Например, ограничение распространяется на печатные книги, газеты, одежды, обувь и спортивное оборудование. Официальная Рига запретила ввозить такие товары как с территории Минска и Москвы, так и через другие государства. Власти Литвы объясняют новый запрет защитой своих интересов. И к новостям в регионе. В Уздинском районе открылось новое здание суда. Старый объект послужил более полувека и не отвечал современным требованиям. Здание построено с использованием отечественных материалов. Залы заседаний оснащены системами аудио и видео. Предусмотрены комфортные условия для сотрудников и посетителей. И в завершении выпуска. Представитель Польши установил новый мировой рекорд. Мужчина смог провести под ледяной водой 1 час и 29 секунд. Показатели почти на 3 минуты больше старого результата другого польского энтузиаста. Новые достижения уже внесли в книгу рекордов Гиннесса. Отмечу, что свои силы в таком испытании пробуют и женщины. Рекорд в этой категории составляет 1 час и 38 секунд. Он также принадлежит жительнице Польши.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Нет, слушайте, ну, все дети с каждым 1 сентября становятся старше и взрослеют. Эта участь не обошла, кстати, сегодня и наших гостей. Хоть они уже и не дети. Но он в прошлом всем известный Дим Димыч, а она Улька-Пулька. Теперь они выросли из этих ярких образов, но не потускнели. Встречайте, у них миллионные просмотры в соцсетях. Блогеры, артисты, певцы Дмитрий Сивчик и Пуля. Она же Ульяна Столярова. Дмитрий, Ульяночка, привет.
1: Всем привет, всем добрый день.
0: Дим, да сделай ты себе повыше, ты видишь, какой повыше, высокий, да? Оказался. Мы думали, ты еще маленький, вырос. А ты же уже вырос из Дим Димыча штанишек, понимаешь, в чем дело?
1: Да.
0: Да, слушайте, ну вот такой, да, день сегодня, 1 сентября, знаменательный в каком-то смысле. Мы с вами еще на эту тему поговорим чуть попозже. Но давайте вспомним, вы же были культовым довольно-таки дуэтом, да, для Беларуси?
1: Конечно, и не только для Беларуси, а, наверное, для всего СНГ, судя по просмотрам.
0: Ну, много у вас было вместе... поле вы пахали нормально в шоу-бизнесе, да?
1: Да.
0: А чего вдруг решили, что пути разойдутся? С кого началось?
1: Да я бы не сказал, что прям сильно пути разошлись. Будет правильнее выразиться, что все-таки мы вместе со своей аудиторией растем.
0: Так.
1: И понимаем, что, наверное, не всегда получится

0: 4-5 лет. Сейчас, когда ко мне подходят подростки,
1: мы выросли на ваших песнях, да?
0: Да-да-да. И такие, давайте спойте. Я такая...
2: Пишут, кстати, спасибо за детство. Вот часто комментарии или на плакатах пишут.
1: Да.
2: Да.
1: Слушайте, ну столько много пройдено, такая история прикольная у вас, скорее всего, да, и видосы вы классные снимали вместе, и все. Потом этого не стало. Как жизнь после дуэта?
0: Да, на самом деле мы никогда не были прям полноценным дуэтом. То есть мы были отдельными блогерами, артистами, которые постоянно коллабились, выпускали фиты, снимали вместе контент. Вот, просто... Да, у нас немножко жизнь поменялась в том, что мы вдвоем были на музыкальном лейбле, и недавно мы ушли. Сначала ушла я, вот год назад, а потом
1: Дима. То есть ты первая начала?
0: Я с самого начала все начинаю. Да, я начала, и вот год назад я ушла, а ты когда ушел?
2: А я буквально месяца 4 назад.
0: Да.
2: 3-4.
0: И вот спустя несколько месяцев, точнее даже, ну ладно, год, мы с Димой встретились и все, сняли видосики.
1: Случайно, случайно.
0: Ну не случайно.
1: Да? Слушай, а почему тебе пришло такое? Это довольно сложное решение. В свое время, я помню, Клава Кока тоже там выходила из лейбла, ты по ее стопам, что ли, пошла?
0: Да я была раньше, чем Клава Кока.
1: А, раньше, да?
0: Да. Ну. Мне кажется, что правильно будет сказать, что мы просто не сошлись во взглядах. Да, во взглядах, в продвижении. Ну и, в принципе, наверное, не сошлись как люди.
1: А вот. Сейчас ты сама по себе двигаешься?
0: Да.
1: И песни пишешь?
0: Да.
1: А что, так не уверена?
0: Да.
1: А мы сегодня новую песню твою будем слушать.
0: Ой, блин.
1: Да, чуть-чуть позже обязательно, друзья. Так что оставайтесь, это живой звук, естественно. У нас будет... Да, Дим, уже ничего не сделать. Дим, уже ничего не сделать. Давай
2: хотел
1: уже.
2: Повыше просто. Да.
1: Ну, никак не получится тебя. Видишь, ты слишком вырос.
2: Ну да, да.
1: Да, придется так как-то, да, терпеть. А, слушайте, друзья, ну, интересный, конечно, вот этот вот, то, что вы говорите, вот эта трансформация, этот переход из детскости во взрослость, да, то, что и аудитория ваша, и вы за ней подтянулись. А в плане психологическом, как в этом теперь живется во взрослом состоянии?
2: Я скажу так, как и на всех интервью, в принципе, люблю рассказывать, то, что я, в принципе, никогда не планировал быть детским блогером. Мой путь популярности начался с проекта X-Factor.
1: Так.
2: И там вот такой громкий инфоповод был, где я сделал предложение Ольге Бузовой. Многие об этом слышали. Но суть в том, что просто после этого проекта...
1: После отказа?
2: Нет, почему? Почему нет?
1: Нет.
2: Нет. Просто после этого проекта я вел социальные сети, в том числе там TikTok тот же, да. Дети начали снимать активно видео под песню. И я просто условно подстроился под этих детей, но... Это получилось как-то органически,
1: интуитивно.
2: Случайно, интуитивно, но не было вот такой цели, что так, сейчас мы работаем на детей, и тут, короче, вот все вот так по плану. Да, может, как-то потом на протяжении всего пути уже и выстраивался какой-то профессиональный образ, но я же говорю, что это не было целью. Цель была просто продвигать свою музыку через социальные сети, ну, а так получилось, и до сих пор, наверное, по сей день есть, что социальные сети в основном, ну, точнее, в большей процентности их смотрят дети, и они любят снимать вот под песни, вот все это так вот, рекомендации, эти, да. Поэтому мне сейчас, отвечая на вопрос, чувствуется абсолютно хорошо. Я в планах выпускать музыку, которая мне по душе, но я уверен, что эта музыка, она откликается как и у детей, так и у взрослых будет откликаться, поэтому в этом и связана трансформация. Не то, что мы тут совершенно другие, да? Да мы все те же ребята, просто я думаю, что творчество, которое мы делаем сейчас, оно еще будет интересно и взрослой аудитории.
1: Но вот сейчас нет ощущения все-таки, что стало сложнее? Вот что во взрослой жизни, в серьезной, да, уже в которую переходный такой этот этап прошли, что уже сложнее двигаться? Что раньше было проще? И там по охватам, и по просмотрам, про все.
0: Я бы так не сказала, потому что есть охват, есть просмотр, а есть какое-то моральное состояние. Если по моральному состоянию, так намного, наверное, легче в том плане, что ты можешь быть самим собой, снимать какие-то прикольчики, потому что раньше был, понятное дело, образ, а тут я могу снимать и рутину, и это, потому что я понимаю, что...
1: Личный бренд такой, да?
0: Да, что ребятам постарше, ну, интересная, как бы, жизнь блогера, жизнь артиста. Вот, если по охватам, то тут больше, наверное, нужно судить о том, что в любом случае время изменилось, и все не так быстро растет, как раньше. Но оно растет, и это в любом случае круто.
1: Слушайте, но если бы вам кто-то предложил, или вот, может, вы и сами вынашиваете эту уже теперь идею, случайно встретившись тут, допустим, недавно где-то у кого-то в соцсетях, да, новый проект совместный.

0: местный. Нет? Или хотя бы новый дуэт, еще какую-нибудь песню вместе забабахать? Нет?
1: Да мы будем смотреть... Касаемо новых, так сказать, творческих композиций, проектов и так далее, да, мы как минимум начали снимать совместные видео. Очень
0: вот
1: хорошо.
0: Как будто бы все к этому идет, да?
1: Да, возможно, возможно. Мы будем смотреть, насколько интересно все аудитории. Вот. Но, конечно же, вот особенно первые видео после нашей, так сказать, долгой встречи набрали очень хорошие охваты, там по 400 тысяч просмотров. То есть можно сделать вывод, что дети, подростки помнят, любят до сих пор. Да я могу сказать так, что вот я вот был пару дней назад на выступлении в Рогачеве. И там столько было людей, столько плакатов. И, конечно же, по публике я вижу, что ну, до сих пор как бы они считают нас кумирами. Поэтому
0: любят.
1: Любят, да. Поэтому я думаю, что этот переход условно от такого детского контента к подростковому, да, он будет плавный, потому что все равно они нас, конечно, любят там условно за наши там прошлые видео, прошлые песни. Поэтому будем расти вместе с ними.
0: Твоя аудитория, ну, как бы сказать, была там, есть, допустим, как ты говоришь, остается и школьники в том числе, да, они сейчас за партами сидят, да, но посмотрят наш эфир обязательно в записи на нашем YouTube-канале. Давайте для них погрузимся в эту, вспомним школьную атмосферу вашу, да, что у вас, какие воспоминания есть связанные со школой, интересно, может быть, со школьными линейками, может быть, с какими-то учителями, что-то веселое, нелепое, яркое было. Что ну, первое я приходит могу, в голову?
1: У меня приходит в голову сразу «Тетрадки в клеточку», потому что песня сегодня, которую я вот недавно выпустил на днях и сегодня исполню в прямом эфире, она называется «Тетрадка в клеточку». Она как раз-таки вот про эту ностальгию по тетрадкам, по линеечкам.
0: Вот это отступили две сбоку, четыре сверху, да?
1: А если неправильно написал, то переписывать, вырывать листы или новые тетрадки заводить.
0: Достали двойные листочки из «Тетрадки в клеточку». Это следующий уже трек, я тебе подкидываю.
1: Спасибо. Вот, у меня просто есть старший брат, говорю, младший брат и младшая сестра, и
0: учатся
1: как раз-таки...
0: Еще?
1: Да, они как раз-таки школьники, и я вот понимаю то, что я, условно, там закончил школу в 2018 году, но все равно из-за брата и сестры вот эта школьная какая-то суета, она из жизни не уходила никуда. Поэтому...
0: У тебя по тетрадкам в клетке, видишь, как отразилось, кто бы мог подумать, да,
1: ну,
0: что
1: да,
0: так,
1: да.
0: так к этому приведет. У тебя, Ульян?
2: Я вообще всегда везде говорила, что я обожаю школу. Это было мое лучшее время, лучший период. Я там начала и петь, и танцевать, и, в принципе, вести концерты, и быть ведущей. Короче, я там делала все, и я там жила. То есть даже если меня не было на уроках, знаете, что я была всегда в школе. Да, то есть я помню, что все номера, все вот эти вот идеи для... выпускных, для 8 марта, это все, я помню, делала вместе с тренером. Выпускной, я помню, что мы полноценно, я вот прям занималась этим, я ставила сама вальс. Вот, поэтому для меня это лучшее время, я его вспоминаю всегда так, иногда со слезами на глазах, иногда с улыбкой.
0: Ну, Ульян, вот. Судя по тебе, ты не так давно школу окончила, да?
2: Скоро будет 5 лет.
0: Нет, ну, ты еще, видишь, ты в подробностях помнишь, Дима только тетрадку
1: в клеточку. У меня там тетрадка в клеточку, 2×2=4, да?
0: Да, какие-то отдаленные воспоминания. Если бы вы были учителем, вот если бы вдруг ваша жизнь к этому привела, то каким, по какому предмету?
1: Ой, ну сложно
0: сказать. Давайте как-то не связанное с пением, потому что, ну, здесь понятно, что возможно, да,
2: станцами.
0: Учитель музыки, да, с танцами, учитель вальса.
1: И вот я, честно, очень люблю спорт.
0: Так.
1: И, наверное,
0: физруком
1: бы...
0: был?
1: Да, я думаю, из меня бы получился хороший учитель физкультуры.
0: Так, здорово.
1: У меня по физкультуре всегда были десятки, я на соревнования от школы ездил на районные. Вот, футбол очень хорошо играл, да, волейбол. Да, в принципе, вот как-то везде старался активничать. Вот, да и, в принципе, я как-то хочу всей нашей молодежи посоветовать заниматься спортом, потому что спорт это круто даже не только для здоровья, а для какой-то разгрузки мыслей, для даже вот когда ты занимаешься творчеством, очень много у тебя какого-то нервяка, ну, наверное, как и в любой другой профессии. Вот спорт реально разгружает как-то, перезагружает, точнее, вот твои мысли, твое состояние, поэтому... Я думаю, из меня бы получился неплохой учитель физкультуры.
0: Супер. Ульян, ну ты придумала. У тебя была возможность. Смотри, как он долго тянул время.
2: Да нет, на самом деле, будет, наверное, сейчас неожиданно, может, неожиданно.
0: Так.
2: Я когда училась в школе, у меня был любимый учитель.
0: Так.
2: Это был учитель по белорусскому языку и белорусской литературе. Я помню, что в школьные годы я обожала эти два предмета. Я издавала ЦТ по белорусскому, не по русскому. И я вот прям хорошо его знала, хорошо говорила. Вот, мне кажется, что я бы была вот по белорусскому.
0: Слушай, а ведь тут тоже есть совпадение. Вот Дмитрий, тетрадка в клеточку, а у тебя белорусский, и не случайно, наверное, ты выпустила песню «Я из Беларуси». Совсем вот недавно, да, твоя новиночка, правильно понимаю?
2: Да, на самом деле это была очень долгая работа. Я помню, что я ее очень давно хотела выпустить. У меня была идея в голове. Вот, на самом деле история этой песни в том, что мы очень много где путешествовали по России, по Казахстану. И вот даже недавно я была в Грузии полтора месяца, и постоянно все спрашивают, откуда ты? И мне хочется сказать, да ё-моё, я из Беларуси. Ну что,
0: не видно, что ли? Непонятно?
2: Вот, и эта идея...
0: Я с драником, вот, время у вас передвигать.
2: Бульба. Да, и эта идея у меня началась давно, и мне казалось, что все, кто вот из Беларуси, белорусочки, мне кажется, что вот всем вот хочется вот такое вот сказать, что вот, ну, я из Беларуси, снять видео и так далее. Да и плюс в честь года белорусской женщины, мне кажется, что это так все совпало, что мне кажется, что это вот...
0: Очень символично получилось, да, в нужное время, в нужном месте. Слушайте, ну песня зажигательная. Уже получила отклик ты там в соцсетях на нее? Тренды, может, снимают уже, нет?
2: Да, кстати, вот интересный момент, даже вот по взрослению аудитории. Я когда запустила там одно-два видео, выложила в социальные сети, оно само начало распространяться, люди начали снимать. И самый интересный факт, что начали снимать взрослые люди. И для меня это тоже был очень такой приятный
0: люди,
2: момент.
0: Которые родители людей, которые помладше, так.
2: А дети уже начали снимать только после того, когда я начала уже больше видео выпускать. И когда я провела там эфир, говорю, ребята, снимайте, у меня трек про Беларусь. Вот, а вот вообще вот это все зародили вот прям взрослые.
0: Сердечко попало, значит.
2: Да,
0: да, здорово.
2: Всем белорусам.
0: Приятно. Нет, песня действительно классная. Она такая, ну, в хорошем смысле прилипчивая, да. Но что, вот я перед тем, как мы ее, вот прям с секунды на секунду, друзья, мы ее включим и послушаем обязательно впервые на МВ-радио. Скажи, что для тебя вообще вот фразы и значения «быть из Беларуси»?
2: Ой, вот опять же, когда я была в Грузии, там все хорошо, везде все хорошо, но вот Беларусь в любимой стране всегда вот как дома. Вот ты приезжаешь, тут все чисто, тут... Я не знаю, тут даже как будто бы дышится по-другому. Ты вспоминаешь все вот эти места, где ты был, где ты рос.
0: Березоньки приложиться,
2: да, вот так вот приехать. Я помню, что всегда, когда мы возвращались, мы всегда... Мы едем на родину. Поэтому мне было очень важно вот выпустить свою песню про Беларусь для того, чтобы мои дети, мои ребята, которые меня смотрят, они тоже на этом росли, тоже этим заряжались, чтобы они знали, что это очень важно, приезжать, возвращаться всегда домой, всегда в Беларусь.
0: Друзья, если вас где-то спросят, откуда вы будете знать после этой песни, что отвечать. Слушаем. Пуля! Белорусочка, правильно?
3: Живой звук.
4: Спросишь, откуда такая? Откуда?

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
2: В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
2: караоке,

0: без возрастных ограничений.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Живой звук.
1: Кто-то, друзья, в 1 сентября входит с новыми тетрадками в клеточку, кто-то с новыми песнями, а у него получилось и то, и другое. Встречайте, Дмитрий Сивчик у нас в гостях. Так, Дим, давай проверим связь, все хорошо.
2: Раз, два, три, всем еще раз привет.
1: Супер.
2: Привет.
1: Слушай, продолжаем интервью. Для тех, кто пропустил, напоминаем, это живой звук, и у нас все пишется для YouTube-канала. Полная версия выйдет совсем скоро, так что подписывайтесь пока на Минскую волну, чтобы не пропустить. Ну и параллельно слушаем, что ж нам сейчас Дмитрий еще и ответить на мои вопросы. Итак, где-то в интервью ты такое произнес, что пришло время быть с вами настоящим, отвечая на то, соответственно, что ты вдруг не Дим Димыч сейчас, а Дмитрий Сивчик. А как тебя по отчеству?
2: Олегович.
1: Олегович еще к тому же. Спасибо, что это не добавляет, да?
2: Да.
1: Вот. В чем сейчас твоя настоящность заключается, в отличие от прошлого?
2: Наверное, в первую очередь в песнях, то, что я стараюсь выпускать сейчас композиции, которые близки мне по душе.
1: Угу.
2: Да, то есть они...
1: Ты сам себе продюсер, скажи.
2: Да?
1: Да?
2: Конечно,
1: угу.
2: Да.
1: Угу.
2: Я стараюсь выпускать песни, и отличие, наверное, только в том, что они теперь не только на детскую аудиторию, а теперь мама может на кухне спокойно под это тоже и потанцевать, позажигать. Ну, я шучу, конечно.
1: Семейный контент.
2: Да, то есть, условно, даже родители эти песни, я уверен, будут слушать. Я уже это протестировал на своих выступлениях. Вот песня, которую я исполню, «Тетрадка в клеточку», она очень нравится взрослой аудитории. Она дает какую-то ностальгию как раз-таки по временам «Руки вверх», Юрия Шатунова.
1: Но ты вдохновлялся вроде бы, да, этим?
2: Да, конечно, конечно, вдохновлялся. Вот, поэтому...
1: Раньше фанател, наверное, вот так же маленький был по Юрию Шатунову, да, как сейчас фанатеют дети по тебе там.
2: Да, 100%. Я прям смотрел на мамином телефоне эти клипы Юры Шатунова. Мне очень нравилось. Как-то, я не знаю, даже там прям очень сильно вдохновлялся от его, в принципе, произведений. Я считаю, что это настоящая легенда, которая просто сделал мировые хиты, и на нем выросло несколько поколений, и я в том числе.
1: Но ты же еще и, так сказать, давайте, может, грубо прозвучит, но и по шапке из-за этого получил, да, от многих. То есть я так понимаю, что хейт был некоторый, и там комментарии были нелицеприятные о том, что вроде сплагиатил ты все, мотив известной песни Юрия Шатунова.
2: Ну, я скажу так, что некоторые писали, что я украл песню «Тетрадка в клеточку» у Юры Шатунова, потому что действительно у нас с ним похожая мелодия.
1: Ты об этом то и знал, ты
2: да,
1: как бы был готов,
2: да,
1: наверное.
2: Но я это не скрываю, я реально... Реально вдохновился Юрой Шатуновым, потому что я поклонник его творчества, и, возможно, после прослушивания его песен у меня тоже в голове такая вот была параллельная мелодия. Но я рад, что в основном аудитория действительно здравая и понимает, и
1: да?
2: пишет мне, что, ну, ребят, во-первых, реально там две разные песни. Понятно, что...
1: Всего 7 нот вообще-то,
2: да,
1: на минуточку.
2: Понятно, что похожа немножко мелодия, но все равно как бы песни о разном. Вот, поэтому я только рад, на самом деле, что есть такое сравнение. Мне кажется, это успех.
1: Я считаю, что да, и успех как минимум на школьных линейках.
2: Да.
1: Встречайте гимн «Тетрадка в клеточку». Скоро на всех, ну, вот на этот 1 сентября, наверное, еще не успели раскачаться, да? Ты только вот ее выпустил. Но на следующий год уже точно все запомнят, выучат слова. Ну, а пока, друзья, давайте наслаждаться. «Тетрадка в клеточку», Дмитрий Сивчик в нашем эфире.
2: Всех с 1 сентября, друзья. «Минская волна», Дима Сивчик. Тетрадка в клеточку, юбочка с бантиком.

0: Всем хорошего, успешного учебного года, друзья! С вами был Дима Сивчик с премьерой трека «Тетрадка в клеточку». Всем хорошего дня!
1: Минская волна! Супер! Слушай, ну тоже зажигалка, конечно, ты еще тот. Я уверена, что под эту песню лето продолжается у каждого белоруса, даже если он школьник с тетрадкой в клеточку. Дмитрий Сивчик, друзья, это была премьера на МВ Радио, исполнение вживую, между прочим, потому что здесь все по-честному, это на минуточку живой звук. Слушай, Дим, ну и осталось нам проанонсировать, только что у тебя впереди-то планируется. Ты ж на этой песне не собираешься останавливаться?
0: Ну, конечно, да. Я хочу пригласить всех, кто живет в Сморгоне, на мое выступление 5 сентября. Приходите, друзья, будет весело, зажигательно, будет большой семейный праздник. Ну и будем праздновать дожинки, конечно же.
1: Слушай, супер, а хорошо, что вот ты вот эту вот волну начал, а я хочу, пользуясь служебным положением, пригласить всех и вас, ребят, в том числе, 4 сентября на день рождения МВ-радио Дворца спорта на площадке. Ждем всех с 18 часов. Ну все, расходимся, ждем с новыми хитами.
0: Спасибо, всем пока! Живой!

0: на Мінській волні.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой. Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Осінь курличить на МВ Радіо.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что планируют создать в Белоруссии и какая страна лучше всех защищена от глобальных бедствий.
0: Новости.
1: Беларусь может быть полезна того для обеспечения продовольственной безопасности. Об этом заявил президент нашей страны на встрече с премьер-министром африканского государства Эсазимной Гнасингбе. Александр Лукашенко отметил, что официальный Минск поставляет партнеру как продукты питания, так и технику для их производства. Политик подчеркнул, что Беларусь готова развивать такое взаимодействие. Например, наша страна заинтересована в создании совместных стога предприятий на ее территории. Единая информационная система может появиться в судах Беларуси. Об этом заявил председатель Верховного суда Андрей Швед. По его словам, отечественные специалисты изучают возможность создания такого цифрового комплекса. Предположительно, его внедрение может занять от 5 до 7 лет. Вместе с тем, руководитель уверен, цифровизация судебных процессов позволит ускорить рассмотрение дел. Соответственно, может вырасти и комфорт людей для обращения в суды.
0: К новостям в мире.
1: ООН должна сохранять центральную роль в решении международных вопросов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Кыргызстане. Политик считает, что организация необходима для сохранения стабильности на всей планете. Вместе с тем, российский лидер уверен, объединение имеет ряд недостатков. В частности, Владимир Путин призвал расширить представительство стран глобального Востока и Юга в органах ООН. И к новостям в регионе. Строительство птицефабрики в Воложенском районе оценил премьер-министр Александр Турчин. Объект возводится в рамках проекта «Один район, один проект». Цех сортировки и упаковки уже готов. Три птичника укомплектованы молодняком. Выход на полную мощность запланирован на декабрь 2027 года. И в завершении выпуска: Австралия наиболее защищена от различных глобальных катастроф, так считает международная группа ученых. Они изучили множество работ о различных катаклизмах, в их числе ядерная война, извержение вулканов и падение астероидов. Исследователи пришли к выводу, что островное государство имеет наибольшие шансы пережить различные бедствия. Например, Австралия находится довольно далеко от зон потенциальных конфликтов. Та же страна производит большое количество продовольствия и обладает развитой промышленностью.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке,

0: Новое радио. Между делом на Минской волне.
1: Друзья, между делом здесь до сих пор еще все еще я, Ника Романова. И сегодня на календаре, помимо Дня знаний, День любителей сериалов. Так что поздравляю от души себя и нас. Нас, конечно, немного по сравнению с любителями фильмов в целом, но все же. Мне сериальный формат очень даже нравится. В нем есть своя динамика, есть время раскачаться, влюбиться в героев и в их реальность. В общем, в честь этого дня подготовила для нас подборку достойных сериальных новинок этого года.
0: Дневной сеанс.
1: Значит, самым первым должна озвучить и рассказать о наживке. Наживка бьет все рекорды, друзья, по рейтингам. Главный герой получает шанс пройти пробы на роль нового Джеймса Бонда. Его жизнь на несколько дней превращается в безумный хаос. Остроумная и динамичная сатира на индустрию развлечений. Также есть в подборке «Рыцарь семи королевств». Это фэнтези-приключения, спин-офф «Игры престолов». Но в отличие от мрачного оригинала, эта история полна юмора, приключений и очаровательной химии между героями. «Дом дракона». Ну куда же без него? Недавно же вот вышел, по-моему, полностью третий сезон. Настоящий огненный фэнтезийный блокбастер. Третий сезон в нем разжигает войну за Железный трон в полную силу, приближая масштаб к легендарной «Игре престолов». «Эйфория» тоже третий сезон порадовал нас своим появлением в этом году. Драма. Создатель Сэм Левинсон выпускает героев из школы в большой взрослый мир, обещая, что он будет похож на стилизованный экшен-блокбастер в духе Тарантино. «Семь циферблатов Агаты Кристи», пожалуйста, для любителей детективов. Новый мини-сериал по роману Агаты Кристи с потрясающим актерским составом. Кстати, здесь всего три эпизода, так что идеальный вариант для одного вечера. «На цыпочках», вот так, о таком я вообще, честно говоря, не слышала. Социальная драма, триллер, сериал легендарного Рассела Ти Дэвиса «О вражде двух соседей». «Мыс страха» еще есть, ремейк классического триллера с выдающимся, тоже говорят, актерским составом. Ну и «Максимальное удовольствие» гарантировано. Название это какое, а, у сериала заметили? Черная комедия, триллер-детектив. Один из самых ярких хитов этого года. Главная героиня в нем становится свидетельницей странного преступления и оказывается втянутой в мир убийств и шантажа. Кстати, я его уже посмотрела. Вот это на этом максимальное удовольствие гарантировано. Так что вполне возможно, скоро поделюсь подробностями. Ну а пока вы, пожалуй, расскажите о впечатлениях, если что-то из этого уже оценили. Вайбер, телеграм 8029 1010 307.
0: Дневной сеанс.

Ну а я лечу к вам, друзья, напомнить про наш малиновый движ. День рождения Минской волны не за горами. Уже в эту пятницу ждем всех у Дворца спорта. Много малиновых подарков для гостей в Малиновом. Интересный конкурс в социальных сетях. Талантливые гости, известные хиты. Никита Белько, Чай-Чай, Бай-Сити и Машсас. Кавер-дуэт «Двое», кавер-группа «Дельта-план» и даже самый народный, самый виноградный, если вы понимаете, о чем я, Александр Солодуха под завязочку. Вход свободный, приходите 4 сентября, пусть этот вечер запомнится нам всем надолго и только во всех самых лучших смыслах. Ну, а на Минской волне день подходит к своему завершению, вечер наступает ему на пятки, скоро у микрофона появится Вика Красовская и Владимир Николайчик, а я, Ника Романова, говорю вам до завтра и пока!

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о строительстве дорог и где создадут аналог Starlink.
0: Новости.
1: Между Белоруссией и Пакистаном нет непреодолимых проблем. Встреча прошла в Бишкеке на полях саммита ШОС. Президент отметил снижение товарооборота на 20% в прошлом году, но в августе наметились позитивные изменения. Стороны обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве, высоких технологиях и подготовку кадров. Премьер-министр Пакистана также поздравил белорусского лидера с прошедшим днем рождения. Беларусь выступает за долгосрочные инвестиции в интересах устойчивого развития. Об этом заявила постоянный представитель Беларуси Лариса Бельская. Страна предлагает инвесторам развитую инфраструктуру, промышленную базу и квалифицированные кадры. Приоритеты – высокие технологии, машиностроение, фармацевтика, логистика, АПК и туризм. Беларусь также обеспокоена дестабилизирующим влиянием санкций на инвестиционный климат.
0: Новостям в мире.
1: Евросоюз не намерен ускорять выплату масштабного кредита Украине. Об этом заявили власти сообщества. В объединении признали, что официальный Киев запросил досрочно выделить ему транш в 10 миллиардов евро. Однако представитель Брюсселя подчеркнул, программа поддержки Украины и так стала довольно амбициозной для ЕС. Потому сообщество будет перечислять Украине деньги согласно ранее составленному плану. И к новостям регионов. Продолжается строительство новой дороги в Минском районе. Речь идет о пути сообщения между Калядичами и агрогородком Гатово. Специалисты уже подготовили практически весь участок к укладке асфальтобетонного покрытия. Такой этап работ должен стартовать в конце этого или начале следующего месяца. Параллельно идут и другие процессы – от обустройства кюветов до возведения барьерного ограждения. И в завершение выпуска Европа продолжает разработку своей системы спутникового интернета. Об этом пишет издание European Space Flight. Так, региональный оператор спутниковой связи выделил на проект около миллиарда евро. Деньги пойдут на создание примерно 20 орбитальных модулей. Они должны обеспечить быструю передачу информации на территории Европы. Вместе с тем, сроки запуска аппаратов не сообщают. Отмечу, что свои системы спутникового интернета также создают Россия и Китай.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
2: В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
2: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
3: Собирай друзей и приходи на «Малиновый движ».
2: Вход свободный.
4: Организатор УП информационное агентство «Минская правда». Радиостанция «Минская волна». Плюс 375-17-31-19-500.
2: Без возрастных ограничений. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальность.

новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. Минская правда. Газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, возможны дожди. Ветер слабый, до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 13. Днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Руперт Гринт вернется к своей звездной роли спустя 15 лет. Теперь на Бродвее. Актер, сыгравший Рона Уизли во всех 8 фильмах о Гарри Поттере, присоединится к постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя». На этот раз зрители увидят его героя уже взрослым, мужем и отцом. Впервые Руперт сыграл Рона, когда ему было 12 лет, и эта роль в одночасье изменила его судьбу. Дима Билан рассказал о знакомстве с внуками. 44-летний певец поделился удивительной новостью. Во время поездки в село Пестрецы Республики Татарстан, где прошло его детство, артист узнал, что стал троюродным дедушкой. Неожиданное известие пришло в ходе разговоров с дальними родственниками. По словам Билана, встреча оказалась одним из самых насыщенных и запоминающихся дней недели. Своих детей, тем более внуков, у певца пока нет. Ранее Билан признавал, что не торопится становиться отцом и предпочитает не строить семейную жизнь под давлением общественных ожиданий. Люся Чеботина выпустила свою Горгону на волю. Речь идет о новой песне, которую Люся исполнила впервые на фестивале «Новая волна». Только ее героиня в ней – это не мифическое чудовище, а современная женщина, обладающая невероятной притягательностью и внутренней силой.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Слушаем наше на МВ-радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о выплатах для многодетных семей и в чем польза клюквы.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко призвал страны Шанхайской организации сотрудничества перейти к конкретным делам. Об этом заявил президент Беларуси на саммите в Бишкеке. Президент отметил, сообщество должно действовать решительнее, чтобы не превратиться в подобие Организации Объединенных Наций. Политические разногласия, по его словам, мешают ООН эффективно разрешать конфликты. В Шанхайскую организацию сотрудничества входят 4 участника Совета Безопасности ООН, включая 2 постоянных. Президент Беларуси подчеркнул, что без стран объединения невозможно решение глобальных проблем – от вопросов климата до энергетики. В Министерстве труда напомнили порядок назначения семейного капитала. С 1 января этого года размер выплаты составляет 35 505 рублей. Обратиться за назначение можно в службу «Одно окно» местного исполкома в течение 18 лет после рождения 3-го ребенка. Для этого нужны заявление, паспорт и свидетельство о рождении всех несовершеннолетних детей. Решение принимается в течение месяца со дня подачи заявления.
0: К новостям в мире.
1: В Индии мать 6 дочерей похитила 3-летнего мальчика из больницы в городе Дели. Женщина объяснила, что не могла больше иметь детей и хотела воспитать его как собственного сына. Ребенка нашли через несколько дней в 1000 километров от столицы. Похитительницу задержали, мальчика вернули семье. Полиция раскрыла это дело по записям камер видеонаблюдения. И к новостям в регионе. В Смолевичах сегодня открылась новая школа номер 4 в стиле Казимира Малевича. Учреждение рассчитано на 1020 мест и адаптировано для детей с ограниченными возможностями. В школе есть тренажерный зал, тир и многофункциональная спортивная площадка. В педагогическом коллективе 48 учителей, 16 из них – молодые специалисты. И в завершении выпуска: экстракт клюквы может защищать кожу от ультрафиолета. Во время проведенного исследования на 3-мерной модели кожи ученые выяснили, ягоды частично компенсируют выработку коллагена под воздействием вредных лучей. Авторы связывают эффект с особыми веществами – полифенолами. Однако исследование следует повторить уже на людях, поэтому выводы требуют подтверждения.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Всем добрый вечер, Минск! Приветствуем всех, кто настроился на Минскую волну. С вами Вика Красовская, как дома шоу. Поздравляем вас с праздником на календаре 1 сентября, День знаний и первый день осени.
2: Да, привет, друзья, школьники, студенты, родители, педагоги, с началом нового учебного года вас! Пусть все эти вот принесет в этот сезон, принесет крутейшие знания и легкие сессии. С вами Владимир Николаевичик. И я обещаю, унывать по лету мы не будем. Тем более, что до дня рождения нашей радиостанции осталось всего лишь 3 дня.
1: Да, грусти точно места нет. Осень — это время уютных худи, согревающих напитков и новых стартов. Володь, ты готов к осени?
2: Я готов к главному празднику, Вик. Напоминаю, что 4 сентября мы ждем всех вас у Дворца спорта на наш день рождения. Выходим из студии к вам. Дресс-код у нас малиновый.
1: Обязательно ищите малиновые вещи, ведь мы готовим грандиозный розыгрыш крутых подарков. Вы можете даже написать, в чем вы придете. Может быть, у вас кепка, да, футболка, носки малиновые. Это тоже является частью образа.
2: Я вообще за обувь, если она будет малиновая, буду аплодировать стоя, честное слово.
1: Ну, замшевые малиновые мокасины. Ты представь себе.
2: Уже рядом такая же малиновая шестерка.
1: О, малиновая Лада? Да, возможно, да, да. Это тот самый... А вот представь, человек приедет на малиновой Ламборгини.
2: Мы его забросаем вареньем.
1: У меня есть идея, давай, Володя. Давай. Джили малиновая. Даже звучит вот как название,
2: да, прям
1: фильма.
2: Как-то вкусно.
1: Малиновая
2: тогда.
1: Джили. Почти как джелатто. Или желе.
2: Жвачка.
1: В общем, вы чувствуете, что мы с Володей десерты захотели, но мы оставляем на десерт всегда все самое вкусное на середину этого часа. Игра «Перепелка».
2: «Перепелка» у нас сейчас, да, уж потом, что не так у шефа, конечно же. Ну что ж, оставайтесь с нами. Напомню, это Вика Красовская
1: и Володя Николайчик.
2: Поехали. Поехали.

0: Володя, мы в потоке, мы в моменте, потому что на часах 17:17. Это фиксация времени, говорит о том, что мы понимаем, чем мы занимаемся. Мы с тобой вот твердо стоим на ногах, точнее, твердо сидим,
1: сидим
0: на своих мягких стульях.
1: Да, я вот тоже смотрю, так думаю, Вика, о чем? А вот о чем, о том, что мы созерцаем время.
0: Именно, и это прекрасно, потому что мы себе можем позволить расслабиться и отдохнуть, несмотря на то, что 1 сентября день максимально напряженный.
1: Давай быстро расскажи, как ты отправила
0: с удовольствием.
1: С волшебным пенделем, как и я.
0: Как и все родители сегодня.
1: Без 15:08. Адьос!
0: В общем, мы вас всех поздравляем, родителей в большинстве, но я знаю, что многие переживают, потому что уроки нужно делать с детьми.
1: И уроки, и опять же, все просматривать. Понимаешь, мы уже с тобой поднимали этот вопрос по поводу чата. Вот этого вот классного.
0: Я не читала очень много сообщений. Я поздравляю на всякий случай всех учителей.
1: В общем, да, действительно, нам очень приятно. И это уже даже сказать, наверное, приятно. Почему? Потому что у них открылось новое дыхание. У них появились улыбки. Потому что они же грустили без
0: детей. Володя, это самый грустный праздник. Ну что ты лицемеришь сейчас?
1: Ладно, хорошо. А как мы можем развеселить?
0: Я знаю рецепт. Пиксиленд – это развлекательный центр для всей семьи. Если вы испытали вот сейчас небольшой стресс 1 сентября, а вы испытали, обязательно приходите туда. Там бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ, интерактивные фотозоны, Пиксиленд, ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Вот где действительно эмоции зашкаливают. А еще в нашей передаче «Перепелка». Расскажу, что сейчас будет происходить. Вы услышите короткий фрагмент песни, но его нам помог сгенерировать искусственный интеллект. Его сегодня зовут Джерри. Тома я не нашел, а вот Джерри со мной сегодня дружит. Попросил у него какую-то музыкальную композицию, он сказал, вопросов нет, есть все. И что он сделал? Текст не трогал, а вот музыкальная составляющая изменил полностью. Поэтому ваша задача узнать, кто же все-таки исполнял в оригинале эту музыкальную композицию и как она называется. Дальше 8029-1010-307. Это не просто цифры, это Viber и Telegram. И вот цифра, которая будет победна, сейчас нам расскажет Вика.
0: Первое сообщение станет победным. Самый быстрый, самый ловкий, самый смелый. Кто пришлет правильный ответ, тот и заберет билет в Pixieland.
1: Поехали.

0: Да.
1: Вечный стресс и любовь – это не открытие, это очевидная вещь. А вот кто спел эту песню – это задачка со звездочкой. 8029-1010-307.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
4: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
2: В программе
4: выступления популярных белорусских артистов,
2: караоке, конкурсы и подарки. И 100 лет.

0: что перепелка состоялась, я чувствовала, я предполагала, что искусственный интеллект по имени Джерри сумеет запутать. А кто говорил, что будет легко? Джерри — это та самая неприятная мышь, которая строила козни для моего любимого Тома.
1: Бедняжка Том, вечно с поломанным хвостом.
0: Как минимум, но Джерри, я скажу, и нам здесь наломала эта мышь дров.
1: Да, уж на этот хвост насыпала, понимаете ли, соли. Ну что, давай узнаем, во-первых, естественно, давай повторим то, что вот этот вот наш этот мышонок натворил. Ну, а потом наверняка узнаем, есть ли у нас победитель.
0: Давай.
1: Так?

0: Да, песня, правда, нам всем она очень нравилась и нравится. Почему нравилась? Потому что в эфир приходили эти ребята.
1: Исполнители,
0: да. Они премьерили даже эту песню.
1: Абсолютно
0: у нас
1: верно.
0: В эфире. И они, это хорошие, я бы сказала, заядлые друзья «Минской волны». От этого намного приятней. И победителей объявлять, и слушать в оригинале.
1: Хорошо, оригинал, а потом победитель.
2: Оригинал.

0: Трек под названием «Радио» прозвучал.
1: Да, есть такое.
0: Спели его наши любимые звезды Анна Трубецкая и Анатолий Цой. Угу. Кстати, Анатолий Цой недавно приходил к Паше Воле и там давал интервью. И так приятно, что вот он и у нас был на интервью, и к Паше Воле сходил.
1: Да, ну видишь, немножко у него график не составился. Говорил о том, что приедет на день рождения, но не смог.
0: Но у нас другие звезды приедут.
1: Вот, и... я уже такую вот бросаю, такую информацию интересную для наших слушателей. А теперь от тебя информация, кто же победил.
0: У нас своя звезда.
1: Давай.
0: И зовут ее Надежда.
1: Ой, хорошо.
0: Надежда, последние цифры номера 0601. Именно Надежда первой прислала правильный ответ, название «Радио». И я вас поздравляю, Надежда. Уверена, что вы здорово проведете время в Пиксиленде. Это место, где есть тысячи Пикачу.
1: Да, я там купался.
0: Да, волшебное зазеркалье. И самое главное, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ.
1: Прекрасно. Ну что ж, буквально через несколько минут мы с тобой поговорим, знаешь о чем?
0: О чем?
1: О искусственном интеллекте, только уже не о Джерри, а о корейском искусственном интеллекте, который сейчас будет помогать всем людям этого полуострова.
2: Весело и шумно, как дома.

0: Ну что ж, я могу сказать о том, что 17.46 на часах вечерний, и, конечно же, в разгаре все самое интересное. Вик, вот давай я тебя спрошу. Признайся, вот честное слово, вот сколько раз ты говорил о том, что пора начать жизнь с чистого листа, вот разобраться с налогами, наконец-таки записаться к стоматологу.
1: Ну, налоги мы все скоро будем платить, мы знаем, осенью уже всем, надеюсь, пришли. Да, ну, Володь, я вообще вот обещаю себе всегда все начать в каждый понедельник. Но как только я представляю, что мне надо записаться к стоматологу, вспомнить там пароли, я знаю, что все аккаунты же есть, сейчас вот есть ресурсы, где нужно все это помнить, потом требуют у тебя пароли, потом ты не знаешь, потом тебя блокируют. В общем, моя решимость тает, я все эти дела переношу либо на следующий год, либо на следующий понедельник.
0: Так вот, я тебе расскажу. Правительство Южной Кореи запускает программу «Искусственный интеллект для всех». Они дают абсолютно каждому жителю страны бесплатный, безлимитный доступ к премиальному искусственному интеллекту. И это не просто чат-бот, вот я тебе рассказываю, который пишет вот там стихотворение про костиков. Нет, это полностью подключаемый ко всем государственным системам ресурс.
1: Ну подожди, теперь что, корейцы могут сказать роботу: «Эй, найди мне квартиру», или там: «Посчитай за меня все налоги, запиши к врачу». Он что, все сделает?
0: Именно. Заполни декларацию для малого бизнеса. Подберет развивашки для детей. Проконсультирует по льготам. Корейцы создают 3 консорума. И самое главное, что техногигант, включая какао, это вот у них такое есть, это аналог вот ИИ, да? Угу. Так вот, проект субсидирует государство. Люди, вот им выдают безлимитные тонеры. Короче, они изобрели идеального цифрового раба для бюрократии. Угу.
1: Ну, с одной стороны, да, это гениально. Больше никаких очередей, никаких нервных женщин. Вас много, а я одна.
0: Да.
1: Ты просто открываешь мессенджер, пишешь роботу. Правда, зная корейские нейросети, на запрос «Запиши меня к терапевту», и босс может ответить: «Сначала поработай 14 часов, поклонись начальнику, а потом, возможно, я выдам тебе талончик».
0: Ну, понимаешь, национальный колорит, ничего не отменяется, это все. Зато корейцы открыто говорят, что они делают это, чтобы не зависеть от американских и китайских нейросетей. Это называется суверенный ИИ. Вот так вот, да. Пока весь мир думает: ну как же ИИ, они же отберут у людей работу, Южная Корея заставила искусственный интеллект работать на людей бесплатно.
1: Ну, не знаю, я вообще в эти истории не верю. Мне кажется, все равно есть гиганты, да, и сложно будет маленьким, таким мелким и барахтаться. Но я хочу вот, да, дожить до этого момента, когда ИИ научится за меня там ходить на родительские собрания.
0: Ага.
1: Или вместо меня ходить на встречи с родственниками, да, которые вот могут позвать тебя картошку копать. Хотя это для белорусов религия.
0: Да ладно уже, мечтать не вредно. Вообще, я могу сказать так. Сами запишемся, да, сами покопаем картошку, но самое главное, ведь у нас же есть замечательная вещь, нету такой роботов, хорошая музыка,
1: ну,
0: и
1: конечно,
0: правильные новости.
1: А у нас все самое лучшее, самое правильное, ребят, напоминаем, 1 сентября отмечайте, пеките торты, сегодня же, ну, я не знаю, для меня это связь, вот праздник, торт, подарки, возможно, даже на 1 сентября.
0: Ты когда-то была учительницей?
1: Когда-то.
0: В прошлой жизни.
1: В моем дипломе есть такая запись.
0: Вот оно, вот. Это же как в, знаешь, в дорогом ресторане. Да, вот ты пришел, и все. Ты даже еще даже ничего не заказал. Но уже выделяется, понимаешь, вот желудочный сок.
1: Так и 1 сентября уже, как у собаки
0: Павлова. Да, у всех преподавателей, да. Сейчас приду домой, расставлю во все, так, возможные, значит, эти самые...
1: Вазы, острые гладиолусы. Но у меня прекрасно. Я здорово провожу время, Володя, с тобой, с моим любимым микрофоном. Вместо 25 счастливых детей.
0: 50 глаз, да, я понял, да.
1: Будет так. Ну, в общем, друзья, никуда не переключайтесь, скоро вернемся и разыграем еще одни подарки.

0: Реклама.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфира «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
0: Пять причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая. И теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Индии и что выяснили ученые.
0: Новости.
1: Шанхайская организация сотрудничества займет ключевое место в мире. Об этом заявил президент Беларуси на саммите в Бишкеке. Александр Лукашенко отметил, что для этого у организации есть все необходимое. Таким образом, без ее участников не должно решаться ни одного вопроса в мире. Белорусский лидер сослался на выступление председателя КНР Си Цзиньпина, который заявил, что перспектива мира должна определяться ШОС. Беларусь и Индия укрепляют торгово-экономическое сотрудничество. В Минск прибыла делегация индийского бизнеса для расширения кооперации. Стороны планируют усилить взаимодействие в оборонной промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве и фармацевтике. Подписан меморандум о взаимопонимании, а также открыт первый офис индийского форума в СНГ. Итоги визита подведут 4 сентября.
0: К новостям в мире.
1: Правительство Польши утвердило проект бюджета на будущий год с дефицитом в 283 миллиарда злотых. Это более 7% ВВП, что вдвое выше лимита, предусмотренного Евросоюзом. На оборону выделят 198 миллиардов злотых, или 4,5% ВВП. Расходы на обслуживание госдолга составят 107 миллиардов. Экономисты называют бюджет рискованным, а дефицит наблюдается уже шестой год подряд. И к новостям в регионе. В Минском районе зафиксированы два нарушения правил обгона. Об этом рассказали в госавтоинспекции. Водители лишены прав на 3 месяца. Один из них совершил обгон на пешеходном переходе в Михановичах. Другой выехал на встречную полосу на трассе Колодище-Заславль. ГАИ напоминает, выезд на встречку – это одна из главных причин аварии с тяжелыми последствиями. И в завершение выпуска: стало известно, почему одни люди почти не замечают укусы комаров, а другие страдают от сильного зуда. Об этом рассказали ученые. Они провели исследование на 85 тысячах человек. Специалисты пришли к выводу, что причина кроется в индивидуальном иммунном ответе на белки в слюне насекомых. Реакция варьируется от едва заметных бугорков до крупных волдырей. Дети реагируют сильнее взрослых, а на незнакомые виды насекомых реакция острее. У некоторых людей развивается синдром Скитера. Это гипертрофированная местная реакция на укусы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Ну что, товарищи водители, вчера я вечером почувствовала, как все вернулись из своих загородных жизней, пусть будет так, из своих мест, где не было пробок, где все было прекрасно, великолепно, не было школы и учебы.
2: И это про море, то есть все возвращались из отпуска.
1: Абсолютно.
2: Из всех вот этих теплых мест и прямо на 1 сентября.
1: Прям самое пекло. Я попала вчера в пробки в 8 часов вечера, и правда, на Кольцевой никогда за все лето этого не происходило.
2: Вот снова.
1: Пожалуйста. Ну, еще надо отдать должное, что многие все-таки собирали детей и заезжали в магазины.
2: Конечно,
1: и в последних, как говорится, рядах покупали себе туфли и дневники.
2: Да, и цветы.
1: Ну, в общем, кто чем был занят, вчера было 8, а сегодня 7. И это хорошая тенденция.
2: То есть выдохнули?
1: Конечно, надо следовать. Но все же, друзья, достаточно много ДТП на Логойском тракте произошло в сторону выезда из города. Далее на проспекте Независимости на пересечении Макайон произошло тоже ДТП, образовался затор со стороны проспекта Независимости, ну, непосредственно с центром. На пересечении Независимости и улицы Янки Купалы ДТП и серьезный затор. Далее Немига тоже ничем не лучше, там тоже пробки. Ну и на проспекте Машерова, съезд Осторожовской, серьезная пробка.
2: Ну, у меня кольцевую Яндекс пробки расписала в два цвета, красный и зеленый. Пополам. Получается так, с Логойского тракта у нас проблема с выездом на внутреннюю часть Кольцевой, поскольку там ДТП. Такое же практически ДТП по внутренней части Кольцевой. Это у нас уже проспект Независимости, где и в одну, и в другую сторону Кольцевой, к сожалению, пробка. Дальше у нас идет, конечно же, Слуцкий гостиниц. Я говорю сейчас про Кольцевую, выезд. Но это Игуменский тракт. И до Малиновки растянулась пробка. Внутренняя кольцевая, внешняя двигается. И еще одна громаднейшая проблема. Как обычно, у нас Давгиновский тракт. Внешняя часть Кольцевой, которая направлена к Тимирязево, вот здесь все отмечено красным. Практически до Притыцкого. И из-за чего? Из-за того, что на Притыцкого две пробки, которые, кстати, ну, из-за ДТП сформировались.
1: Ну что ж, Володя, в школе мы узнали многое. Мы узнали, что такое алгебра, что такое первые слезы из-за плохой отметки.
2: А, я думал, ты про любовь.
1: Первые друзья, первая любовь, возможно, у многих случилась в школе. И первые гастрономические изыски мы попробовали именно в школе.
2: Труд!
1: Это ты про... А, девочки, когда угощали мальчиков.
2: Ой, да, я однажды съел ту яичницу.
1: И они сами не ели никогда. Я из тех девочек, я посмотрела, что они едят и как, что с ним потом будет.
2: Не-не-не, это мы парням приготовили, а сами свое принесли, да, из дома.
1: Но в школе еще у нас много было еды, которая ассоциируется непосредственно с этим временем.
2: Да, есть такое.
1: Есть королева любой школьной столовой.
2: Подожди.
1: Буфета.
2: Давай.
1: Королеву зовут Смаженка. Именно ее будем готовить в игре «Что не так у шефа».
2: Отлично.
1: Поэтому оставайтесь вместе с нами, разыграем билеты в дельфинарий.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ Радио.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Вот что я тебе скажу. Ты же была на Черном море?
2: Была.
1: А ходила в, вот как раз-таки в море на пароходе или на теплоходе? Или просто...
2: Было дело.
1: А на нос забиралась?
2: Естественно.
1: А видела, кто приветствует нос теплохода?
2: Нет.
1: Дельфины. Вот, они в любое время приветствуют, то есть идут перед носом, рассекают воду.
2: Точно, я вспомнил, Володя, я видела.
1: Видела?
2: Дельфинов, да.
1: Вот, и такое можно, кстати, увидеть, как раз таки в дельфинарии в Минском. Есть возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытать волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже поучаствовать в призовой игре. Минский дельфинарий. Мы несем добро и радость и объединяем сердца. У нас будет один победитель, но ему достанется 2 билета.
2: Сегодня у нас ностальгический эфир, потому что 1 сентября для каждого это спектр эмоций, чувств и вкусовых предпочтений.
1: Красовская здесь открыла машину времени, нажала на 1989 год.
2: И даже старше, наоборот, младше, 1991.
1: 91-й?
2: И, да, и даже 95-й. Мне всегда была смаженка.
1: Не, а я раньше.
2: Ну, понятно. Как бы я тут спорить не буду даже. В общем,
1: там
2: и сейчас...
1: смаженка была вкуснее. Володя, я сейчас буду так присвистывая вот так вот. Давай,
2: на
1: ладно.
2: Самом деле, мы можем с тобой спорить до хрипоты.
1: Да.
2: Но есть официальный ГОСТ приготовления смаженки.
1: Серьезно?
2: И я уверена, смаженку, которую ел ты, которую ела я и которую едят наши дети, она абсолютно не отличается по вкусу ни капельки.
1: То есть это не тот шеф-повар придумал, который просто ляп-ляп-ляп и смажня получилась.
2: Нет, Володя, такого слова даже не может быть, потому что это ГОСТы 70-80-х годов. Эти самые технологии общепита тогда стандартизировали.
1: Вау.
2: И рецепт из поколения в поколение переходит. Но есть момент, что автор-изобретатель смаженки так и не нашли. Ну, в общем, умалчивает история. Но классический состав знаменитой школьной смаженки с колбасой рассчитан по технологичному сборнику рецептур. Поэтому... Но я скажу, что главный секрет — это липкое дрожжевое тесто.
1: А, ну да.
2: И обязательная яичная майонезная заливка, которая сохраняет сочность.
1: А, вот это вот пышнота такая, да?
2: Да, пышнота — это тесто.
1: Тесто.
2: А вот заливка — это внутри вот там яйцо.
1: Да,
2: оно такое дает
1: да.
2: тоже немножко объем этой смаженки. Я прям чувствую, она же... Ну, смажня,
1: давай,
2: мы знаем,
1: я
2: это
1: уже, жарить. Я уже тесто, уже, да. уже понимаешь, уже вот кручу в руках, практически как пиццмен, вот так.
2: Да, смажить — это жарить, это белорусское слово, мы тоже знаем. Нигде такой смаженки нет, как у нас. Я уверена, что в столовых дети до сих пор наши приходят, покупают их и насыщают свой детский организм, потому что, ну, всегда хочется есть.
1: Вопрос такой: мам, пап, а ты вот это ел? Да, ел. Ух ты, в ваше время тоже смаженка была? Да, была.
2: А я еще узнала сегодня, ну-ка, что были булочки с крабовыми палочками.
1: О нет, это уже придумки.
2: Но это молодежь.
1: Да, это молодежка. У нас были пончики, я тебе рассказывал, пончики по 2 копейки с пудрой. И ты выбираешь постоянно с пудрой максимум.
2: Конечно, а пудра тает.
1: Да.
2: Ну, мы будем готовить не пончики, мы будем готовить смажни. Я, как всегда, по традиции в нашей игре добавляю что-то лишнее. Ваша задача — догадаться, прислать ответ, и сегодня первая станет победной. 8-0.

0: 229-10-10-307.
1: Что не так у шефа?
0: Для приготовления школьной смаженки нам понадобится мука, вода, дрожжи, сахар, песок, соль, мускатный орех, растительное масло, яйца, конечно же, ингредиенты для начинки: вареная колбаса кубиками и соломкой, томатная паста, майонез, яйца взбитые, ну, в дорогих смаженках еще был сыр, но эту как повезет.
1: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
1: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
1: В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
1: караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров воды.

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Я уже слышу, как замешивается тесто на смаженке.
2: У меня уже все шепчет.
1: А я мечтаю прийти в школьную столовую, если будет такая возможность, и съесть ту самую настоящую.
2: Мне сейчас сложновато пройти в школу.
1: Да. Я у дочки закажу, пусть она мне купит.
2: Пусть принесет, да.
1: Ну что, я зря рожала, что ли?
2: Отличная идея.
1: В общем, ребята, знаете, что делать, если не хотите готовить, но при этом съесть вкусную смажню. Ну а мы готовы назвать имя победителя, человека, который хорошо разбирается в советской кухне, где все готово. По ГОСТу.
2: В нашей программе
0: «Что не так у шефа?».
1: Я напоминаю правила. Я прочитала рецепт классической смаженки, добавила что-то лишнее. Ну, а ваша задача была догадаться и прислать ответ первый. Это же сегодня основополагающая дата.
2: 1 сентября.
1: Угу.
2: Потом будет 3 тоже основополагающая. Мы уже готовим тут сюрпризы.
1: А 4?
2: О, там вообще много. Расскажем?
1: Попозже. Хорошо. Попозже расскажем, потому что я чувствую, как наши слушатели томятся.
2: Кушают. Да. Кто? Ну кто же?
1: Ну они как смаженка в духовке.
2: Ну давай уже. Был звоночек.
1: В общем, был звоночек, и я готова назвать то, что было лишним.
2: Угу.
1: Конечно же, мускатный орех не идет в классический состав смаженки. Мне кажется, он даже у детей может вызывать аллергию. И вообще, в целом, мускатный орех – это специфическая такая специя, которая добавляется...
2: Мне кажется, к мясным больше блюдам. Знаешь, таким вот конкретно курица...
1: В лазанью она добавляется.
2: Да, добавляется, да.
1: Соус бешамель.
2: Угу.
1: Ты видишь? А вот это все мне программа наша действует.
2: Откуда у тебя из-под подкорки там куда вылазит? Ну.
1: Короче говоря, жесть. Я в гипнозе.
2: Да.
1: Я в анабиозе кулинарном.
2: Сбросили.
1: Все, давай назовем победительницу.
2: Давай.
1: Первое сообщение прислала Татьяна, 9948, и Татьяна становится победительницей.
2: Ну, Татьяна, прекрасно. Знайте, что у вас есть возможность прикоснуться к высокому, нет, или к подводному, как хотите, так и называйте, возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Вот, сегодня Минский дельфинарий, мы несем добро, радость и объединяем сердца. У вас есть 2 билета!
1: Но мы вас еще раз поздравляем, через несколько минут вернемся и расскажем, что там украли в США.
2: Да, кража века, оставайтесь с нами.
0: Вкусно и ароматно.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Итак, 18:46 на часах эфирной студии. Ну и самое главное, Вик, признайся, вот самое масштабное ограбление в истории, которое ты знаешь. Вот, ну, там, примерно, знаешь, ограбление лондонского банка или там кража Мона Лизы. Что
2: да,
1: знаешь?
2: Да, еще в Париже как-то недавно воровали, ну, там вроде по мелочи.
1: Ну как там,
2: тиару,
1: пару лимонов тоже, да.
2: Тиару на пару миллионов. Ну, навскидку еще кража бриллиантов в Антверпене. Там вынесли ценности на 100 миллионов долларов. А что, где, что, украли? Ювелирный какой-нибудь.
1: В общем так, масштаб грандиознейший. В США произошло, пожалуй, самое трагическое и одновременно великолепное ограбление в истории человечества. Там угнали грузовик пенного напитка. Представляешь, внутри было 50 тысяч банок. 18 тонн. Пресса уже окрестила это крупнейшим похищением в истории США.
2: 50 тысяч банок. Это чья-то пятница, переходящая в субботу, воскресенье, да. И кажется, на полгода.
1: Да.
2: А что за компания? Объявили там план перехват, все как в фильмах. Подняли вертолеты, наверное.
1: Директора компании, ну, подошли к делу, кстати, с юмором. Они написали в соцсетях обращение к ворам. Ребята, верните грузовик, и мы разойдемся без претензий. Но установили жесткий дедлайн. У воров есть ровно 18 дней и 44 минуты. Знаешь почему? Вот, потому что бренд основан в 1844 году. Каков маркетинг?
2: Маркетинг. Ну, гениально, но... То есть, если воры вернут грузовик на 45-й минуте, то все, пиши пропало. Включается юридическая машина. Кстати, эти мористы, я сейчас про компанию, еще очень трогательно добавили, что напиток в кузове уже начинает терять свои качества. Мол, поторопитесь, пацаны, это, в общем, не тот уже продукт.
1: Да.
2: Скис.
1: Да, вот на самом деле ворам стоит задуматься, потому что буквально на днях известный диетолог заявил, что пенное – это вообще самый токсичный алкогольный напиток. У его любителей моментально летят все анализы и показатели здоровья. Так что полиция, по сути, пытается спасти здоровье этих грабителей.
2: Которые уже не спасти. Ну, представь заголовки. Полиция США спасла преступников от живота и плохих анализов. В общем, друзья, я считаю так. Если вы в пробке, не заглядывайте сейчас вот на фуры, да?
1: Да, которые с надписью там, да?
2: Да и вообще в целом, ну так себе это похищение. Ну смотри, они украли. Я уверена, что это спланированная акция 100%.
1: Конкурентов?
2: Это сами. Сама компания организовала.
1: Это такой рекламный ход.
2: Конечно. Они же, видишь, название бренда.
1: Да.
2: Обязательно в это время.
1: Да.
2: А чтобы все запомнили название, цифры.
1: Ничего себе прыжочек.
2: Да.
1: С подвыпердом.
2: Что им там
1: себе.
2: Эта фура?
1: Да. В общем, я могу только одно сказать. У нас намного интереснее музыка, чем вот этот вот прохладительный напиток. И самое главное, намного интереснее серьезные новости, которые расскажет нам Екатерина Гунько очень скоро.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
5: Сколько можно?
6: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
7: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank Hoco и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
6: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Ну что ж, скажу словами классика. За окном идет дождь, а у нас идет концерт. И во главе этого концерта Екатерина Гунько. Здравствуй, Екатерина.
1: Привет, Володя, привет, Вика.
2: Привет. Я не знаю, что за концерт и какой
0: как?
2: Классик.
0: Информационный... Ой, ну ты не
2: что,
0: смотрела что «Покровские
2: за...
0: ворота».
2: Да, я забыла даже.
0: Ты даже не вспоминала.
2: Я даже не помнила, если честно, надо пересмотреть. Катя,
0: да, посмотри,
2: Катя,
0: там...
2: я не знаю, ты с
1: вот
2: Володей на волне?
1: Вот так сейчас задача, как от «Покровских ворот» перескочить.
0: Слушай,
1: к шопингу.
0: Расскажи, что там, да. Что
1: хотела? Тем не менее, я задам вам вопрос. Нравится ли вам во время шопинга пользоваться услугами консультантов?
2: Все зависит от профессионализма. Я человек тревожный, нервный, и если я вижу, что некомпетентный консультант, он хочет тебя проконсультировать, но ты чувствуешь, что ты можешь его больше проконсультировать, я сильно нервничаю. Вот правда. Если человек подходит, или он работает, недавно ситуация островки, знаете, с парфюмом, я начинаю задавать вопросы, девушка просто
0: посыпалась
2: в обмороке. И я понимаю, зачем я задавала этот вопрос. Зачем я испортила настроение себе, ей и вообще. То есть, понимаешь, вот тут не очень.
0: У меня все просто. У меня на лице написано, не надо ко мне подходить, я все знаю.
2: Я укушу.
0: Ну, да.
1: Коллеги, теперь, кроме специалистов, в больших гипермаркетах помогают тратить деньги, внимание, тележки с искусственным интеллектом.
0: Ух ты! Ты об этом расскажешь?
2: Я боюсь эту тележку.
1: В каждой тележке встроен консультант, твой личный, который выстраивает тебе маршрут и знает все твои потребности.
0: А еще требует анализы и место прописки.
2: Главное, чтобы она меня не вывезла потом в другой магазин.
0: Или в лес.
2: Ой, подробнее
1: об алгоритмах маркетинга в этом выпуске.
3: За минуту до новостей. О погоде.
1: Информация Белгидромедцентра. Сейчас в Минской области от 17 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 22.
3: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Беларусь вводит временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Мера начнет действовать с 23 сентября сроком на 6 месяцев. Основная цель – не допустить дефицита на внутреннем рынке. Перечень товаров пересмотрели, из него исключили некоторые позиции. Ознакомиться с документом можно будет позже. Белорусам для въезда в Казахстан теперь потребуется платное электронное разрешение ETA. Так, с 1 ноября этого года документ станет обязательным для авиапассажиров. С 15 ноября на сухопутных границах, а с 15 декабря для всех видов транспорта. Стоимость для наших граждан заявлена от 26 до 51 рубля в зависимости от срока оформления. До 1 ноября можно въезжать без разрешения, но иностранцев будут предупреждены ждать о предстоящих изменениях. Разрешение действует 180 дней. Находиться в Казахстане можно будет до 90 дней.
3: К новостям в мире.
1: Китай впервые за 16 лет обновил закон о национальной мобилизации. Поправки вступают в силу 1 октября. Документ предусматривает перевод гражданских технологий, включая искусственный интеллект, в оборонный потенциал. В резервы страны впервые включены данные и программное обеспечение. Это позволит быстрее адаптировать цифровые ресурсы для нужд обороны. Закон также расширяет привлечение частных компаний к выполнению задач в этой сфере. И к новостям в регионе. В Минской области для школьников проведут около 100 занятий по коммунальной грамотности. В программе экскурсии на объекты ЖКХ, квизы и интеллектуальные игры. Главное событие – неделя коммунальной грамотности в Солигорске. Занятия направлены на профориентацию и воспитание грамотных потребителей услуг. Организаторы стремятся показать, что сфера жилищно-коммунального хозяйства современна и перспективна. И в завершении выпуска умные тележки с искусственным интеллектом увеличивают расходы покупателей в гипермаркетах на 32%. К такому выводу пришли ученые. Причина в том, что нейросеть подстраивается под интересы человека и с помощью рекомендаций, рекламы и навигации на экране подталкивает покупателя к незапланированным тратам. Пользователи таких тележек приобретали в среднем 12 товаров против 9 у обычных покупателей. Рост трат особенно заметен вечером и в выходные дни.
3: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Лейтмотивом идет сегодня тема образования у нас с тобой в эфире.
1: Да,
0: кто
1: это
0: учился,
1: правда.
0: Кто переучился, кто недоучился, кто стал гуманитарием, а кто стал технарем. Мир опять разделился на два лагеря.
1: Но на самом деле, да, я думаю все-таки, что технарям попроще. Почему? Потому что и вот можно найти быстрее работу, и в принципе, наверное, ну как для меня, да, для человека, который все-таки не так любит математику, как труды, все-таки работать руками попроще.
0: Ну, ты как бы технарь, ну, это же не всегда руками, это математики, технари, наверное, еще кто, ну, инженеры.
1: Ну, инженеры, но все это руками.
0: И логически,
1: да, абсолютно, я без этого никуда, конечно. То есть, как бы, перепутать болт с гайкой, ну, вот как-то так.
0: Ну, согласна, что, с одной стороны, на этом весь мир держится, да, потому что мы люди творческие, гуманитарии, понимаешь, работаем совершенно другими полушариями, точнее, другим полушарием. Да, вот я ждала этого момента. Но нам легче общаться. Мы, как правило, экстраверты.
1: Мы умеем
0: договариваться. Не всегда у нас хватает, например, технических знаний. Мы не всегда можем посчитать.
1: Зато вот этот вот мостик
0: мы умеем делать.
1: Ох, это красивый подкат, конечно. Технари это, знаешь, перекинул зубочистку из одной части рта в другую. Такой, посмотрим. Понюхаем, побибикаем.
0: Ну да, ну, в общем, я считаю так. Но понятно, что в мире должен быть баланс, но в целом гуманитариям быть легче, иногда полезнее и проще. В целом у тебя вот выбор, как на шведском столе, профессий широк.
1: Ну, есть такое. Тем более сейчас, наверное, все-таки, я же все-таки могу отнести наших программистов и всех остальных, кто работает с палочкой и ноликом, к гуманитариям, правильно? Они же не технари.
0: Технари, почему?
1: Ну, гуманитарии. Они просчитывают, они выводят эти самые...
0: Не, ну, Валу, что ты меня путаешь-то? Я-то гуманитарий, но не настолько-то. В общем, друзья, пишите, как вы считаете?
1: Вообще можно, да, извините, перебью. Да. Можно просто сказать о том, что если человек чувствует, что он гуманитарий, но с другой стороны он крутит гайки, понимаешь, что тоже.
0: Ну, это тоже может быть. Ну, давай так уже не будем в крайности
1: Ладно,
0: падать.
1: Ладно, хорошо,
0: ну,
1: мы
0: давай
1: разделили.
0: В школе,
1: да?
0: Давай в школе
1: давай
0: вспомним,
1: в школе, да.
0: как работали математики, как работали гуманитарии. У всех в разных классах учились, да?
1: Да,
0: математический класс, был филологический, ну, как гуманитарный класс, да?
1: Ну, был.
0: И В, в общем.
1: Да, но
0: мы так жили. Но я не про это сейчас. Опять же, я как гуманитарий могла за урок написать несколько сочинений и поменять. На математике мне математики помогали.
1: Да.
0: А я писала сочинение или изложение. В общем,
1: понятно.
0: Вот я так жила. Я тот гуманитарий, который, опять же, договаривался.
1: Вот о чем дело. Нормально. Ну, я могу тебе только одно сказать. К нам приходили девчонки. Мы как раз там делали черенки для лопат. Я за свою жизнь столько черенков сделал, ты не представляешь.
0: Девчонкам надо было.
1: Да, ты знаешь, что на самом деле им нужны были черенки.
0: Ну, я не знаю цель прихода, но я догадываюсь, зачем они приходили.
1: Да.
0: Скорее всего, чтобы угостить вас своим ужином.
1: А, да, от которого мы отказывались.
0: В общем, ребят, вспоминаем школьное время. Вы гуманитарий или технарь, тот самый математик.
1: Да.
0: А, Б или В класс, какой касте вы принадлежали. Пишите ваше мнение, ваши сообщения, ваши, может быть, интересные истории из школьного времени, либо сейчас, как вы реализовали свои знания.
1: Ну, и это самое главное, понимаешь, это же теплое детство, правильно? Мы вспоминаем, и нам становится хорошо.
0: В общем, пишите 8029-1010-307. Не забывайте проголосовать в нашем инстаграме, в истории, на чьей вы стороне.
2: Легко и спокойно, как дома. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Да, именно батл мнений. И мы продолжаем первосентябрьский батл. Гуманитарии против технарей.
1: Да, мы вспомнили, кто в каком классе учился. Кто-то в математическом, кто-то в гуманитарном, а кто-то просто в веб. И эта тема затронула абсолютно всех. Но, как опыт показывает, мой лично, Володя, и любой срез дает, все, кто окончили веб, они самыми успешными оказались. Потому что все отличники, они идеальные исполнители.
0: Ну, так они в А.
1: Ну, и в Б тоже. Ну, по-разному. Ну, Б такие уже, такой
0: фиг-фиг-фиг. Б называли всегда, знаешь, тихие идиоты. Вот.
1: Да, Б, у да. тебя так было?
0: У меня так было.
1: Это я, значит, меня так могли называть, если бы я была в твоем классе. А вот слушатель по имени Павел написал, вы будете смеяться, я окончил класс аккордеона в средней школе 119 Минска. Аттестат средней школы 74 с французским уклоном. Потом мехмат БГУ. Павел, что-то вас побросало по жизни.
0: Ничего себе! Вот это разнокалиберный человек.
1: И кем вы теперь работаете, мне интересно. У вас французский язык, аккордеон и мехмат.
0: Ну все, ведущий на свадьбе.
1: Ну, 100%. Пишите, кто вы, кем вы стали. Наша слушательница Нина написала, я училась в В-классе, теперь руковожу и гуманитариями, и технарями. Троечники рулят миром. Я еще добавляю, что троечники самые богатые, самые успешные, потому что они выживали в этой сложной системе под названием школа.
0: Да, закончить 8 класс только... Тогда, когда покрасишь все окна в математике, то есть вот в математическом классе, это да.
1: Но они умели договариваться.
0: И я вот о чем? Покрасил, получил тройку.
1: Все бизнесмены, все троечники. Да? Всех магазины свои, услуги, строительные бизнесы, все что
0: вот,
1: все у троечников.
0: Кстати, вот в пику, не в пику даже, а вот по техническому, значит, сообщению. Давай так, про технических. Сообщение от Елены. Я нашел, просто обалдел. Однозначно технари. Я сейчас так флагом машу. Значит, я бухгалтер, прихожу в магазин и сразу вижу, где нас обсчитывают на скидках. Гуманитарии же верят красным ценникам и ведутся на акцию «Один плюс один». Тратя последние деньги.
1: Ну, я тебе рассказала, как я думала, что я выиграла в этой жизни лотерею. Купила одну большую упаковку, думала, что так выглядит.
0: Эх, получилось.
1: А мне надо было по акции взять две. И вот. Я бы тогда стала, прям богаче на один рубль.
0: На один рубль, да.
1: Вот, вы будете смеяться, написал Павел, ну-ка, который окончил французскую школу аккордеон и мехмат.
0: Ну-ка, что он ответил?
1: Вы будете смеяться, 25 лет я был экспертом-криминалистом, сейчас в торговле. У вас опять что-то нет какой-то определенности.
0: Вот это да!
1: Ну,
0: если я еще дальше от него сочинение почитаю, то есть я так понимаю, что он живет сейчас абсолютно не в нашей стране, а куда-нибудь...
1: Ну нет, снимать сериал, мне кажется, и
0: да?
1: Ты можешь жить в одном месте, в одной точке, но жизнь вокруг меняться
0: я
1: будет.
0: Я понял, все линии сошлись в одно. Он режиссер сейчас.
1: Возможно.
0: Просто.
1: Друзья, пишите ваши сообщения 8029-1010-307. Вы гуманитарий или технарь?
2: Дома шоу на МВ Радио. Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
2: В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
2: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

0: решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
1: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Ну что ж, давай.
1: Володя, финал уже близится. Наше грандиозное противостояние подытожим. Мы спорили весь час, но так и не выяснили, кто же правит этим миром. Авторы формул или создатели текстов?
0: На самом деле цифры нашего голосования разделились практически поровну. Да, там где-то 51% против 49%. Вот, поэтому, в какую пользу? А я не скажу, в какую пользу. Зачем? Ну вот разжигать. Пусть победит дружба. Ведь, идеальный же союз. Вот нас, кстати, мы сейчас прочитаем сообщение, и это действительно приятно, когда кто-то правильно зарабатывает, а кто-то правильно тратит.
1: Именно, самые яркие сообщения о тех, кто смог примирить в себе обе эти самые стороны. Ольга, я гуманитарий, который замужем за технарем. Наше лучшее совместное достижение – сборка шкафа. Я читала инструкцию со слезами и эмоциями, а он молча крутил болты по чертежу. Мы идеальны.
0: Вот, а тут Максим написал: ребята, самый кайф – это быть гибридом. Я пишу код, но в свободное время играю на гитаре и пишу стихи. Учитесь в школе, и все будет в жизни абсолютно хорошо.
1: Ну, вообще, учиться, да. Это то, на чем строится, мне кажется, наша ДНК. Мы все прошли через то, что родители говорят в школе учиться. Потом ты вырастаешь, ты говоришь своим детям.
0: Конечно, учиться.
1: И в целом, чтобы Альцгеймер не пришел, тоже надо учиться.
0: Ну, по крайней мере, иногда брать газету и переворачивать страницы.
1: Надо читать и стихи наизусть учить, Володя.
0: Да.
1: А еще читать вслух, мне так говорили. До сих пор говорят.
0: Давай, наворачивай. Просто интересно, слушатели мы отталкиваем или наоборот привлекаем.
1: Но я смотрю сейчас за окно и понимаю, что есть информация куда полезнее, нежели учение.
0: Газеты, книг.
1: Да, и все-таки важнее рассказать, что будет завтра с погодой.
0: Что надевать? Согласен, очень скоро расскажем.
2: Весело и шумно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Новое радио. О погоде.
1: Кратковременные дожди обещает нам Белгидромет завтра, 2 сентября. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 8-15, максимальная днем от 17 до 24.
2: Что погода на эту ночь планирует в Минске? Это плюс 12, плюс 14. Западный ветер, облачность с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Ну а днем на 2 сентября планируется плюс 18, плюс 20. Западный ветер, облачность с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Возможно, гроза?
1: Прощаемся с вами до завтра. Не забывайте подписываться на соцсети, участвовать во всех наших розыгрышах.
2: Ищите малиновые вещи.
1: Обязательно малиновый движ без вас не будет таким ярким и насыщенным. Мы ждем всех 4 сентября у Дворца спорта. А это было «Как дома» шоу Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Всем хорошего настроения. До свидания.
1: Пока.

0: Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, возможны дожди. Ветер слабый, до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 13. Днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

0: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, возможны дожди. Ветер слабый, до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 13. Днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на «Малиновый движ».
0: Вход свободный.
1: Организатор УП информационное агентство «Минская правда». Радиостанция «Минская волна».

0: В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, возможны дожди. Ветер слабый, до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 13. Днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Sexy girl, watch the way you're moving. I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you're moving.

0: Музыкальная волна вашего настроения.
1: Let's get down to business. Give you one more night to get this.
0: Выбираем любимое.

0: реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, возможны дожди. Ветер слабый, до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 13. Днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ-радио.